0: шоу «Пуш» лаборатории «Гемотест».
1: Бархатный сезон в разгаре, и «Биохимия 13 показателей» в «Гемотест» всего за 1690 рублей. Сладкие скидки каждый месяц. Подробности на сайте гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Hey!

0: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
1: Бархатный сезон в разгаре. Биохимия 13 всего за 1690 рублей в «Гемотест». Сладкие скидки каждый месяц. Акция действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: от эфирного информбюро. Новости, сенсации, даты и праздники. Обсуждаем, спорим, делаем выводы. Юнитон информбюро.
1: 07:08 на часах, друзья. У нас есть даты и праздники.
2: Это сочетание мне так нравится.
1: Даты и праздники, я сказал.
2: Ну, давайте начнем с праздников, которые сегодня имеются в календаре. Сегодня отмечается День ветеринарного работника России.
1: Мы поздравляем всех, кто причастен, чтобы наши кошечки, попугайчики, коровки не болели.
2: Я в детстве хотела стать, мечтала стать ветеринаром. Просто, ну, потому что я обожала только собак. И
1: спасибо,
2: я думала, что я...
1: Миновала вот эта беда.
2: Нет, но потом, когда я узнала, что ветеринары работают не только с собаками, но еще, вот как ты сказал, с коровами, и что они там, что им нужно делать ветеринарам.
1: Все гораздо там.
2: О, да, вот, и я решила, что нет. Я узнала про профессию кинолог и подумала...
1: Пойду снимать кино, ты подумала.
2: Сегодня отмечается также День блога, поэтому у всех блогеров мы от всей души поздравляем наших коллег-блондинок,
1: да,
2: в городе.
1: От всей души.
2: Этих сумасшедших.
1: Ксению, Анастасию, привет вам.
2: Еще из интересных событий. В 1900 году начались продажи.
1: Почти
2: в этот день.
1: Почти мой год рождения.
2: Да, практически. А я-то на следующий родилась. Начались продажи Кока-Колы, но не бренда, как Кока-Кола, а вот этого напитка. В 1900 году. 900-м.
1: Юль, китайская нормальная, а вот которая из СНГ мне не очень нравится. Мы говорим про параллельный импорт.
2: Нет, ну, кстати, как-то даже мы сравнивали по вкусу. Ну, правда, почему они разные? Ну, рецепт
1: очень
2: же один
1: разные,
2: должен быть.
1: Правда.
2: Почему они разные?
1: Правда,
2: такие?
1: Правда.
2: Ну и среди именинников сегодняшнего дня значится. Смотрите. Ричард Гир, тот самый актер. Дальше. Вадим Репин, скрипач наш, великий, неподражаемый.
1: Поздравляем, от всей души.
2: Человек, который имеет к Новосибирску непосредственное отношение, при этом известен, ну, фактически во всем мире. Игорь Богомазов.
1: Я пошел
2: Вы
1: уже
2: сейчас скажете,
1: искать...
2: Что-то, что, кто это?
1: Я пошел искать в фанатеке компакт-диск «Отпетых мошенников».
2: Это тот самый рыжий из «Отпетых мошенников». А всегда, да, вот в мальчиковой группе в 90-х должен был быть рыжий.
1: Ну, видимо,
2: как
1: да.
2: Иванушка, да, вот, в «Отпетых мошенниках». Но сейчас, кстати, в «Отпетых» уже от «Отпетых»-то только остался, как я его назвала, блондинчик. Забыла его фамилию. Вот, поэтому такая группа.
1: Ну, послушаем все равно.
2: Ну, послушаем
1: сейчас
2: обязательно. Потому что голос Игоря Богомазова в основных хитах «Отпетых мошенников», он сильно выделялся, его всегда было слышно.
3: Ну, это и... который ты не играла в «Бенни Бенни».
2: Да,
3: он,
2: да, да, да, да, да.
1: Тогда
2: да,
1: точно
2: да.
1: Послушаем.
2: Ну и еще родился человек, который имеет отношение непосредственно к Новосибирску. И тот, кто живет давно в нашем городе, возможно, знают это имя и фамилию. Эрик Чентурия. Человек, который приложил свою руку к образованию группы Hi-Fi.
1: Ну,
2: автором
1: круто,
2: является
1: тоже.
2: Текстов.
1: Какой
2: ну,
1: чудесный день.
2: Вообще. Но мы сегодня все-таки...
1: А вообще день так себе, не очень-то и чудесный, потому что последний календарный день лета
2: ну,
1: сегодня.
2: Ну, мы не будем грустить по этому
1: лето
2: поводу.
1: Лето уходит.
2: Хотя.
1: Как получится,
2: как
1: да?
2: Как получится.
1: Итак, внимание, о чем мы сегодня будем говорить.
2: Тема в первом утреннем шоу. Одно слово, которое описывает ваше лето 2026.
1: Приличное
2: ну,
1: слово.
2: Как бы, да, если мы оно же... там неприличное, вы найдите синоним, мы же все интеллигентные люди, наверное, частично. Так вот, одно слово, которое описывает ваше лето 2026, ну и нам просто пару слов напишите, почему именно это слово, ну, чтобы мы не нафантазировали, а то мы нафантазируем так, что мало не покажется. Итак, слово «лето 2026» лично в вашей жизни и почему именно его выбрали. Ну что, давайте по порядку.
1: Я скажу сначала
2: у тебя
1: несколько слов.
2: Безотпускное, потому что Артем был трудяшка года сего в этом году.
1: Которое обозначает нечто, вызывающее сильное удивление. Понимаешь, какое это слово, да? Пердемонокль.
2: Много-много приключений, да, было?
1: Пердемонокль — это мое лето.
2: Нет, кстати, я готов сказать, что лето... Клевенькое.
1: А,
2: ну, вот такое клевенькое.
1: Видите, да?
2: Знаешь, вот я не скажу, что оно обалденное. Нет, лето клевенькое. Либо я бы еще его пометила, ну, как-то сейчас соберу в одно слово, дико жаркое. Ну прям меня прям оно бесило.
1: Да это круто, на самом деле. Юль,
2: да там не продохнуть было.
1: Тюмень заливало, топило. Екатеринбург был в дождях и непониманиях. Я уж не говорю про Дальний Восток и северные наши регионы.
2: Столько классное, жары, дикожар. Вот дикожар, вот это, вот я бы еще такое слово. Не люблю жару. Для меня это лето было дико жарко. Поэтому именно вот эти слова я выделяю. А клевенькое, потому что, ну, были приятненькие события.
1: Могло бы быть
2: события.
1: Лучше, да?
2: Клевенькое, знаете, почему не крутое? Потому что клевенькое такое. Потому что, ну, как бы, да, могло бы быть и отпуск в другой стране.
1: Поинтереснее
2: что-то,
1: да? А не там,
2: где я была, да, как будто бы.
1: Ну, ладно, у тебя зато работало все без VPN. Где ты была?
2: Где я была, ну да,
1: там уже тоже поинтересней. В любом случае, мы ждем ваши сообщения. Пожалуйста, пояснение присылайте одно слово и почему так. Нам хочется почитать более объемные послания. Присылать можно их в Макс и Телеграм на номер 8-983-510-107.
2: Ну и, конечно, заглядывайте в наши социальные сети, группа ВКонтакте, Телеграм-канал, Макс-канал. Там уже тема запущена. В комментариях ждем ваши словечки с пояснениями. И уже буквально через 3 минуты будем их читать.
1: Ждем.
0: Макс и Телеграм утреннего шоу «Пуш». 8-983-510-107.

0: 7.18 уже в Новосибирске, друзья, это радио Юнитон. Пуш, и мы сегодня провожаем лето.
1: И сегодня, кстати, говорим на эту тему и выясняем, вот какое одно слово про лето 2026, свое личное, вы бы сейчас нам озвучили,
0: да.
1: И почему, друзья,
0: почему?
1: Пару
0: обязательно.
1: Слов, почему?
0: Дайте нам
1: а то же мы гадаем.
0: Объяснение,
1: ну,
0: а
1: давайте.
0: То мы сейчас такое нагадаем.
1: Елена, например, написала, у нее одно слово главное, ЕГЭ. Сын закончил школу, потом вот это поступление, мониторинг списков днем и ночью, и, о счастье, мы в НГУ.
0: О, очень круто, поздравляем от всей души, это правда лучшее место страны.
1: Ну, смотрите, да, такое волнительное слово, но с хорошим финалом, да?
0: Так, давайте еще.
1: Давайте еще. У Анастасии слово «лето» мимо.
0: Внимание для вас, Анастасия. Песня.
1: Давайте вот.
0: Исполняется. Музыкальный
1: саундтрек
0: впервые.
1: Должен быть.
0: Ну, не впервые, конечно же.
1: Ну, давай, ну.
2: Я вижу, как на небе тает заря. Все это пролетает мимо, мимо, мимо меня. Прошу, замедлите время.
0: Все, выключаем.
1: Ну, все, а почему
0: мимо,
1: вы спросите,
0: мимо,
1: да?
0: Мимо, мимо меня.
1: Анастасия написала, родительскую квартиру затопили соседи, пол квартиры буквально все лето сушили, делали ремонт. Ну...
0: Да, немножко планы подпортились, но вы молодец.
1: Ну вы молодец,
0: вы
1: Анастасия. Все, все получилось.
0: Так, еще хочу.
1: Дальше. Естественно, я ждала это сообщение от Николая, что это поисково-бензиновое главное слово лето, этого лета.
0: Ну сегодня, Юль, вообще по две машины не было очередей. Не
1: сейчас
0: было.
1: Опять, вот сейчас
0: ребята,
1: скажешь, сейчас все поедут и опять
0: 5:30
1: там все занято.
0: Не было очередей вообще по 69 бензин. Я
1: дальше.
0: Вчера за 130, правда, заправился.
1: Вот так вот. Давайте еще. Вот по одному сообщению. Галина написала. Работа. Галина, вот мы должны сейчас фантазировать.
0: Давайте. Сейчас мы, Галина, вам подкинем вариантов. Вы нашли работу.
1: Вы потеряли работу.
0: Потеряли работу. У вас работа замучила просто.
1: Или вы себе добавили работу, которой не было.
0: Убавили наоборот. Типа работа. Ай, подождет. Это же лето.
1: Или вот Сергей написал. Реинкарнация. Кого? Чего? Друзья, давайте
0: Сергей молодец.
1: Сообщение.
0: Такое слово я бы даже не знаю,
1: понедельник
0: как,
1: с утра написал бы или нет.
0: Его, да, без ошибок.
1: В общем, друзья, пишем слово и пояснение, чтобы мы могли узнать, что, как и почему. Чуть позже почитаем все ваши
0: в любом
1: сообщения.
0: Случае,
1: если уже написали, напишите пару слов, что имелось в виду.
0: Начало положено, друзья. До 10:00 будем общаться с вами при поддержке партнера шоу «Пуш» ЖК «Акварельный 4.0».
1: Купите квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0» и получите скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Телефон 383-2023. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Застройщик ООСЗ «Союз Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Hey!

0: партнер утреннего шоу ООО «СЗ Союз Инвест».
1: Опять нет места? Чтобы не искать, пора приобретать. Купи квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0» и получи скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Машина в безопасности. И вам спокойнее. Телефон 383-20-23. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Союз Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио.
3: Реклама.
4: Что изменилось после лечения?
5: Знаете, я просто перестала думать о своих зубах. Теперь я смеюсь так, как хочется. Улыбаюсь на фотографиях, спокойно знакомлюсь с людьми. И оказалось, что это меняет гораздо больше, чем просто улыбку.
6: Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Мы создаем улыбки, которые становятся частью вашей уверенности. Переходите на «Светлую сторону». Улица Толстого, 81. Сайт светлая-сторона.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Лагартете. 100% замена газовых котлов Bosch и Buderus. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
8: Где купить настольный светильник, сетевой фильтр, клавиатуру или флешку? Где-где?
9: В «Радиотехнике»!
8: А в августе еще и со скидкой 15%. Ждем вас на Красном проспекте 188 и Титова 32.
10: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни.
8: Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо «Деспирадо» от фабрики мороженого «Солнечный день».
12: А нашу рекламу как спам не выкинешь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
13: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
14: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
15: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
14: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
16: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.

0: звездный прогноз на радио «Юнитон». Первый утренний для вас.
1: 7:27 в Новосибирске, друзья, время звездных предсказаний. Гороскоп от нашего астролога, он готов. Понедельник пришел, давайте выяснять, что почем хоккей с мячом.
2: Овны, завершающий понедельник лета, самое время порадовать кого-то из своего окружения по-настоящему важным, хорошим подарком. Сегодня стоит выбрать вещь с душой, не экономя на близком человеке.
1: Ну, не то есть, надо пусть такие интонации, Юлечка, сейчас. Зачем ты вот так интонируешь?
2: Будет что-то небольшое, недорогое, ну вот прям с душой.
1: Это знаете, кто говорит сейчас вот в эфир, Юля? Говорит, вот эти вещи намекают мне. Mm-hmm. Человек, который мне подарил недельную таблетницу.
2: Таблетницу.
1: Спасибо.
2: Стильную вообще-то. Знаешь, чтобы она в интерьер вписывалась.
1: Юль, я показал родне. Они дрались из-за нее. Я сказал, не отдам. Это мой подарок. Тельцы. Судьба подбрасывает нужных людей внезапно, поэтому не зевайте, ловите момент. Фортуна явно на вашей стороне, и это шанс укрепить свое положение.
2: Ну вот проходит человек, ловите на лету.
1: Как будто в цирк пришли, там людей бросают под купол цирка.
2: Близнецы, на этой неделе лучше действовать в одиночку. Ваши нестандартные идеи могут насторожить коллег и руководство, которое пока не готово к смелым шагам. Поэтому сидите, радуйтесь своим идеям. Потом вперед. В следующий раз как-нибудь их
1: пока, да, презентуете. Вот не выстреливайте, не выдавайте все в эфир. Раки, вы не привыкли показывать слабость, но сегодня можно открыться даже не самому близкому человеку, если, конечно, он готов слушать по-настоящему.
2: Я не
1: ищите,
2: рад,
1: ищите
2: сюда,
1: жилетку.
2: Иди сюда, я где я прилягу.
1: Давай, Юлечка, я сейчас жилетку принесу, рыдайте.
2: Прилягу.
1: Юля пришла ко мне и прилегла.
2: Я за раков отчиталась.
1: Ты за раков?
2: Я за них.
1: Голосуйте с 18 по 20 сентября за раков.
2: Давайте дальше.
1: Давайте.
2: Поплакали, можно действовать
1: Львы.
2: Уже позитивно дальше, да. Львы, вас ждут колебания в личной жизни.
1: Короче, заколебало это все, да?
2: Следовать чужим правилам или создать свои? Вот в чем вопрос. Этот понедельник – отличный момент, чтобы заявить о своих желаниях и начать жить так, как хочется. Кулаком по столу. Вы думаете, я не могу? Кулаком по столу за львов.
1: А потом у нас микрофоны не включаются. Ты что творишь-то? Живите жизнь, львы. Все получится. Далее, девы. Понедельник – это время, когда полагаться стоит только на себя. А я, кстати, это чувствую после того, как ты на мне полежала. А вообще в делах, девы, особенно срочных, лучше притормозить и не торопиться.
2: А вообще в понедельник не нужно никаких
1: дел, да? Я обожаю понедельники, и особенно, когда я ничего не делаю.
2: Весы. Обсудите свои задумки сегодня с теми, кому доверяете. Возможно, именно эти люди увидят в них больше возможностей, даже чем вы сами замечаете сейчас, ну или дадут нужный совет, важный для вас, который обычно, знаете, так, помогает, вдохновляет.
1: Это хорошо, когда нужный совет дают, они душой стоят. Делай так, да ты неправильно делаешь. Далее, скорпионы, сегодня есть шанс неожиданно получить нечто очень ценное. Желанный подарок или согласие на условия, о которых раньше мечтать не смели.
2: Можно условия, да, сейчас
1: ставить? Да почему, Юль, я же в пятницу выхожу в эфир, так и быть. Я просто в пятницу хотел убежать, улететь, ускакать. Сегодня говорю, Юль, я остаюсь с тобой.
2: Не то, что это подарок.
1: Мне без тебя не жить.
2: Я, может быть, как раз и думала, что ты вот уедешь,
1: любимая,
2: я хоть отдохну.
1: Я сейчас процитировал твою любимую группу «Пицца». Мне без тебя никак. Пружинка.
2: К стрельцам переходить, что стрельцы вас ожидает. Бесконечная суета вас, конечно, уже утомила. И ваше окружение тоже в том числе. Хочется уже видеть какой-то реальный результат и что-то позитивное. Лучше всего прямо сегодня разработать красивый и четкий план для главных жизненных сфер.
1: Вот просто разработать.
2: И подумайте, что можно изменить.
1: Не воплощать его в жизнь, просто сидеть и разрабатывать.
2: Вот эта бесконечная суета так и будет вас преследовать.
1: Далее, козероги, с утра поступит сигнал к действию. Постарайтесь сделать сегодня как можно больше. Количество перейдет в качество чуть позже, но сделайте
2: вот
1: как
2: вот,
1: можно,
2: да?
1: Больше.
2: Водолеи, главное, к чему нужно стремиться на этой неделе, это мир в семье. В понедельник именно ваша инициатива определит, насколько тепло будет в доме.
1: Можно
2: поэтому
1: я перескажу
2: рулите.
1: Гороскоп рыб одним словом? Мы
2: давай.
1: Же сегодня одним словом лето вспоминаем.
2: Да.
1: Рыбы психованные.
2: Ну, это нормально, да.
1: Да, я знаю, у меня столько рыб в окружении. Рыбы. Все-таки более детально расскажу, что наши астрологи написали. Обычно вы не реагируете на мелочи, но сегодня каждое слово, даже совершенно обычное, кажется обидным. Будьте осторожны с эмоциями, потому что вы психованные.
0: Звездный прогноз в первом утреннем шоу.

0: Погода на радио Юнитон.
1: 7:37 в Новосибирске, друзья. У нас столько сообщений, эмоций, радости, подарков и так себе прогноз погоды.
2: Ну, давайте по порядку. Давайте начнем с позитивного. Да, начнем с того, что через несколько минут будет раздача подарков в игре «Автобум». 4 литра моторного масла на кону.
1: Круто, надо брать.
2: Нужно просто дозвониться к нам в студию прямо сейчас по номеру 209-0507, ответить на вопрос, выбрать нужный вариант ответа и, соответственно, подарки забрать. 4 литра моторного масла.
1: Продукт качественный, Пуш рекомендует. По поводу моторного масла и движения на автомобиле, Денис написал, что едет с родителями на Телецкое. Первый раз за много-много лет вывозит их на свежий воздух, природу и эмоции.
2: Ну, во-первых, Денис хороший сын.
1: Красавчик.
2: Молодец. А родители, которые воспитали такого сына, вообще идеальные. Маме с папой привет.
1: Судя по всему, у Дениса есть бензин. Кстати, сегодня утром было вообще беспроблемно. Не было проблем заправиться. Успевайте. Наверное, уже поздно, да, я об этом говорю?
2: Да, вполне может быть.
1: Прошло 2,5 часа.
2: Ну, а теперь давайте о погодных данных. Кстати, расскажем и о том, что ожидает сегодня. И быстренько пробежимся по неделе. А то говорят, что там прохладно, да, будет?
1: Давайте выяснять. Сегодня в городе осадков не ожидается. По крайней мере, днем. Утром моросит, а днем осадки уйдут. Ветер будет западный, порывы до 14 метров в секунду. Около 15 градусов всего лишь температуры будут стоять.
2: Сейчас в Новосибирске плюс 11. Ну а что касается недельной погоды, то до четверга включительно вот температура как сегодня будет. Иногда будут появляться дождики. Около 15 градусов дневная температура.
1: Куда же лето так быстро исчезло?
2: Подожди, оно еще вернется. Начиная с пятницы температура воздуха будет повышаться. Ну и соответственно уже в субботу, воскресенье, понедельник, там около 23-25, что неплохо.
1: Обязательно. Друзья, поиграем сегодня с Максом и Телеграмом?
2: Давайте. Нам, у нас часто спрашивают, ребята, не можем до вас дозвониться. Давайте сегодня в качестве исключения летнего финального денечка сделаем исключение. Хотели эту игру с мессенджерами? Давайте
1: да,
2: с мессенджерами.
1: Готовьте свои смартфоны, они вам пригодятся. Пожелаем удачи. Автобум через 3 минуты. А в эфире группа Hi-Fi в честь дня рождения Эрика Чентури, продюсера и
2: основателя,
1: участника.
2: Да.
3: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
4: Живите в кругу близких, в кольце парков и аллей. Наслаждайтесь окружением, нарезайте круги по велодорожке. Пусть жизнь крутится вокруг вас. Все это есть уже сегодня. Дома готовы, ремонт в квартирах сделан. Жилой комплекс «Кольца», телефон 347-1111. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Дома сданы.

0: Антон. Генеральный партнер ООО ГК «Юником».
1: Подарки для вас. Очень качественное, крутое моторное масло на кону. «Гигас» радует и угощает. Все это при поддержке нашего партнера.
2: Группа компаний «Юником». Эксклюзивного дистрибьютора моторных масел и технические жидкости японского бренда «Гигас». Ну и сейчас 4 литра моторного масла «Гигас» 5.30 SQ мы разыграем.
1: Ты знаешь, Юлечка, что в Японии «Гигас» это прям крутяк?
2: Так я знаю. Ну вообще японское качество, оно славится.
1: Да, надо брать.
2: И сейчас, друзья, для того, чтобы забрать этот подарок, что нужно сделать? Ну, во-первых, открыть мессенджеры. Если у вас есть Макс или Телеграм, открывайте. Добавляйте срочно контакт Радио Юнитон. Наш номер 8-983-510-107.
1: Сюда будем принимать ваши варианты ответа. Обязательно, друзья, с вариантом ответа пишите свой номер телефона.
2: Мы сейчас вам вопрос, а ваши предположения и варианты в мессенджеры. Ну
1: погнали.
2: Что, поехали. Кто первый ответит на вопрос, тот подарок заберет. Какой вязкости сейчас нет в линейке моторных масел «Гигас» на сайте? Начинается все с 0В.
1: 0В сколько?
2: Ну, давайте так, 0W. Ну, вот так вот, если прям совсем так. Сумничало, да? Сумничало, да? Ну, вообще 0В читаем,
1: да? Я как будто 90-е вернулся. www.
2: Практически. Итак, 0В.
1: 0В сколько? Цифра большая.
2: До 100.
1: Даже это число получается,
2: число,
1: а не цифра.
2: Число, и так прям круглое.
1: Числище.
2: А вот какое число должно быть после 0В или 0W? Ваши версии скорее пишите, друзья. Еще раз напомним подсказки. Круглое значение и до 100. Все, пожалуйста, действуйте.
1: А у меня есть подсказка.
2: Да ты уже...
1: В
2: ты
1: русском
2: уже,
1: лото...
2: Не подсказывай, ну, потому что ты это число вот во время этого нашего выхода в эфир уже сказал. Ну так... Ты в другом
1: Где?
2: Смысле его упомянул?
1: Что?
2: Ну, кто поймал, тот
1: как?
2: Поймал.
1: Ну, можно про лото?
2: Ну, давай, ладно.
1: В русском лото — это дед.
0: Макс и Телеграм утреннего шоу «Пуш». 8-983-510-107.

0: 7.47 в Новосибирске, друзья, подводим итоги игры «Автобум». У нас на кону моторное масло «Гигас».
1: 4 надо литра? Не просто там, знаете, в стакан тебе налили. 4 литра.
0: Перестань после выходных про стаканы говорить уже.
1: Так вот, мы выясняли, друзья, какой вязкости сейчас нет в линейке моторных масел «Гигас» на сайте. Мы дали вам начало 0В.
0: И конкретную подсказку, что вот это дед.
1: Да, ну и именно на сайте.
0: Какой дед 44 нам написали? 44 вариант ответа был.
1: Нет. 0В, правильный ответ, друзья, 0В 90. Мы говорили, что это круглое значение
0: тем
1: должно
0: более,
1: быть.
0: В понедельник хотелось полегче как-то вот вам устроить эту жизнь и получение подарков.
1: Чего себе полегче? Мы просто сказали, что до 100, а дальше да. Вы уже там думали.
0: Достал, ты сказал, я тебе. Сейчас будет пауза, помолчим.
1: Ну а теперь давайте смотреть, кто быстрее всех справился с заданием и кому все-таки 4 литра гигас достанется масла.
0: Внимание!
1: Первый правильный ответ пришел от нашего слушателя, чей номер телефона заканчивается на 0282.
0: Примите наши поздравления.
2: Автобум на радио Юнитон. Генеральный партнер ООО ГК Юником.
3: Гигас. Японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика. ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. Гигас. Спрашивайте в автомагазинах вашего города.

0: Радио. Юнитон.
1: Реклама.
2: Так, похудеть бы. Готовить. Нет времени. Считать калории. Устала. Диеты не работают. А если просто нормально есть?
3: Бибифуд. Готовое, сбалансированное питание на весь день. С доставкой. Живи без готовки. Без подсчетов. Заказать можно прямо сейчас на bibifood.ru.
4: ИП Северина Эльвира Тахировна. ОГРНИП 317 547 600 02 17 63.

0: Цветсиб.ру. Цветы с доставкой. Круглосуточно.
1: ИП Смирнова Ива. ОГРН 319-547-687-251.
2: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
1: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СЗСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
4: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте team-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: FM

10 лет в прямом эфире. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Пуш. Юбилейный сезон.

0: сибирской столицы 8.00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский». Для

Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните. 310-4-310. Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Да-да-да, друзья, прием «Как слышно», это первое утреннее шоу. Вместе с вами встречаем новый день, последний день лета календарный, но мы верим, будет бабье. Да?
1: Ну, обязательно.
0: Обещаю, Юлечка.
1: Нет, ну,
0: какие вы такие, такое лето, а вы прекрасны.
1: Вот после таких слов, как будто и лето жалко.
0: На нас тратить? На мужчин? На мужиков?
1: Мы-то, девочки, справимся, а вот вы, ну, не знаю.
0: По этому поводу сегодня подводим итоги лета одним словом с комментариями вашими.
1: Итак, лето 2026, каким бы одним словом вы его описали, но, естественно, с пояснениями. А, давайте читать. Елена написала: «Идеально». Вот у нее слово
0: круто.
1: «Лето идеально». «Не люблю жару вообще в целом, но я так намерзлась этой зимой», пишет Елена, «что летом от жары прям кайфовала. Без затяжных дождей, теплые ночи. Идеально!
0: Ну, шикарно.
1: Я даже кондиционер не включала дома». Ну вы горячая девчонка, Елена. Про погоду, кстати, но не в этом плане. Тут просто Андрей нам написал. Слово «лето» — это «жара». Вы скажете: «Ну да, жара».
0: Ну, жарко было, да?
1: В другом смысле.
0: А в каком?
1: «Отпуска не было». Пахал, как лошадь, ад, а не лето. Вот тут
0: вот
1: выбор можно.
0: Вот такое наше лето, да?
1: Да, или жара.
0: А у Лены в телеграм-канале Елена написала одно слово: «вжух».
1: Вжух-вжух. Вжух. Так, почему?
0: Пролетело, потому что со свистом даже Лена не заметила. Только в августе, в отпуске, на одну недельку поняла, что это лето.
1: А, вот так вот все, да? Алексей нам написал. Лето, вот слово лето, тю-тю. Тю-тю. Ну, оно было весело, жарко, вырви глаз. Ну, просто оно тю-тю. Ну, все. Нет лета, понимаете?
0: Это, мне кажется, замена более крепкого слова какого-то. А в эфир мы другие не можем
1: вполне
0: говорить.
1: Возможно.
0: Поэтому пишите эфирно.
1: Иван написал, у него слово «лето» насыщенное. Много работы, отдыха, путешествий, разнообразных эмоций.
0: Ну, круто.
1: Вот так вот в целом, да?
0: Шикарно.
1: Давайте еще заглядываем в наш Макс-канал, что здесь у нас имеется в плане ваших чудесных слов. Тут просто вот Евгений написал, и в принципе комментариев не нужно, он смайлик. Все обозначил.
0: Давай.
1: Смайликом. Он написал «дача».
0: И красный вот этот злой, да?
1: Злой смайлик вот это. Ну тут, Евгений, я вас понимаю.
0: Мне повезло, друзья. Я делал вид, что у меня много работы, и на даче не было вообще ни разу.
1: Ах ты
0: что! Я привозил, увозил. И за калитку даже, за забор не заходил.
1: Денис нам написал, у него слово «лето» бомбическое.
0: Ну это круто.
1: В хорошем смысле этого слова, естественно. Смотрите, что у Дениса было.
0: Пояснение ждем.
1: Сейчас, значит, озвучиваю. Загорал на пляже. АБГС и дача есть. Успели с семьей на Алтай съездить. Сплав по Катуни. Очень много впечатлений. Ну, круто.
0: Ну, тогда точно бомбическое. Круто.
1: У Ирины, у нее слово «лето» — ремонт.
0: О, бог.
1: У всех проблем одно начало, сидела женщина, скучала. Так начинается история. Чтобы не было скучно, я устроила ремонт на кухне. Сегодня как раз привезут гарнитур, установят, ремонт закончится. Ура! Лето тоже, и это печалька.
0: Вот, ну зато ремонт закончится.
1: Зато ремонт.
0: У вас на контрасте и радость, и печаль.
1: Ну, знаете, вот хочется, просто ремонт, он же еще и денег забирает. Ну так, нормально. Ты думаешь, ну вот сейчас ремонт закончу и зимой поеду куда-нибудь в отпуск. Ага, ты сейчас на ремонт на кухне потратил, на гарнитур.
0: А потом еще, а вот тут надо переделать. А еще в комнатку зайдет ремонт, если...
1: И это не остановится. Все, начали ремонт, вы же помните, его не закончить.
0: А потом по кругу с кухни начнете.
1: Именно так. Друзья, присоединяйтесь к нам, все подробности темы есть в нашем телеграм-канале, в Макс-канале, в группе ВКонтакте. Ну и, конечно, напрямую присылайте нам свои истории на номер 8-983-510-107, все те же Макс, Телеграм или СМС.
0: Почитаем, озвучим и напомним о том, что генеральный партнер шоу «Пуш» — лаборатория Гемотест.
1: И, кстати, вы помните, да, что бархатный сезон уже в разгаре, и биохимия 13 показателей в Гемотест всего за 1690 рублей. Сладкие скидки каждый месяц. Подробности на сайте gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
1: Бархатный сезон в разгаре. Биохимия 13. Всего за 1690 рублей в «Гемотест». Сладкие скидки каждый месяц. Акция действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Выслушайте.

0: все самое важное о дорожной обстановке прямо сейчас. Рулевые на радио Юнитон.
1: 8.12 в Новосибирске. Друзья, это радио Юнитон. Пуша, здорово, что с нами, но не здорово, что 4 балла показывает Яндекс.Карта.
2: Ну, смотрите, 4 балла, во-первых, для утреннего часа пик — это немного. Вот посмотрим, что будет завтра. Завтра 1 сентября, да, мы все
1: понимаем.
2: Ну, там
1: же попозже будет.
2: Ну, хорошо, послезавтра.
1: Классный час, там все дела. А послезавтра посмотрим.
2: Ну, а сегодняшний день давайте изучать и сегодняшнее утро. Начнем с левого берега. Есть затруднения, и в частности, совершенно нам не нравится улица Станиславского.
1: Станиславского, вы чего там все делаете?
2: Она очень сильно стоит. Уже даже не от площади Станиславского,
1: даже
2: а чуть раньше. Да, пробка начинается. Такими темпами мы сейчас от Степной встанем. Ну, вы встанете. А мы попозже встанем там же.
1: Не, мы встали пораньше, приехали без пробок.
2: Вот.
1: А потом после 10 вместе с вами постоим.
2: Ну, правда, большая пробка. Если там что-то особенное, друзья, напишите, если вы уже проехали и понимаете, в чем причина. Может быть, просто большое скопление транспорта. Дальше. Улица Ватутина. Ну, стандартно сложно подъехать тоже к площади Труда от улицы Котовского. И даже прямо на ней уже пробка начинается.
1: Что еще на левом берегу?
2: И давайте еще расскажем про улицу Станционную. Там есть меточка ДТП, недавно совсем появилась, от кольца медпрепаратов до Порт-Артурской, вот посерединке буквально ДТП. Просто примите к сведению, если что, мы вас предупредили. Ну, собственно, все, левый берег закончили. Давайте смотреть правый. Здесь есть небольшие сложности недалеко от... разъезда Иня, забыла, как это называется. От разъезда Иня, там тоже ДТП, к сожалению.
1: Да что ж такое-то, ребята,
2: немного
1: девчата,
2: пробочка
1: прекратите.
2: Собирается, ну не сильно большая. Это вот просто, опять же, в качестве предупреждения.
1: Ну и вот, заглянем на Сухой Лог.
2: Подожди, начинаются пробочки перед Речным. Вот вспоминайте, да, когда утренний час пик, обычно на Речной пробке. Вот сейчас уже перед Речным тоже есть затруднение.
1: Можно?
2: Юлия Александровна, можно я
1: про Сухой Лог расскажу? Там тоже, к сожалению, упоминание о дорожно-транспортном происшествии и красная линия от Кропоткина в сторону Богдашки.
2: А ты голову взял с собой? Не забыл дома голову?
1: Сменку даже взял, Юль.
2: Ну это вообще...
1: У меня все с собой.
2: Выйди за дверь с той стороны, закрой дверь с той стороны,
1: одно
2: закрой
1: дело
2: дверь.
1: Взять голову, а другое дело взять содержимое в голове. В понедельник вообще с трудом все это.
2: Раз уж мы начали шутить, значит с пробками все, друзья. Если о каких-то затруднениях не сказали, пишите в Макс или Телеграм на номер 8-983-510-107.
1: И обязательно, слушая Пуш, соблюдайте правила дорожного движения.
0: Все самое важное о дорожной обстановке прямо сейчас. Рулевые на радио Юнитон.

0: всегда переживаю за артистов, которые так поют, Юль.
1: Вот так вот, что это происходит? Не переживай, с ним все в порядке. Наверное.
0: Похоже, сказала, как будто ты преподавала вокал Джейсона Дерула.
1: Пой вот так.
2: Мы все же так поем, когда вот это вспоминаем песню. Вот эта песня.
0: Ну, настроение огонь просто. Понедельник пришел, друзья. Приветствуем всех, кто слушает радио Юнитон. В эфире Пуш. Поговорим.
2: Ну, кстати, поговорим уже о том, что случится завтра, 1 сентября. Кстати, тут инициатива от депутатов. Давайте 1 сентября сделаем оплачиваем выходным для родителей, школьников.
0: Правда.
2: Да.
0: Юль, смотри, у меня очень много встреч на этой неделе, и мне прям друзья мои, партнеры говорят: Артем, ну не 1 же сентября.
2: Ну, потому что, по крайней мере, не с утра. Да.
0: И все пойдут в школу, родители тоже в школу пойдут.
2: Инициатива есть, посмотрим, будет ли она реализована. Вот, а мне просто тут интересно написано, да, что для родителей школьников, то есть избирательно, да, значит, вот кто-то пойдет работать, у кого нет школьников,
0: логично.
2: Да, а у кого есть школьники, они, значит, отдыхают, оплачиваемо в этот день.
0: Это мой племянник, я тоже пойду.
2: Вот, я настаиваю.
0: Мне надо.
2: А у кого взрослые дети уже, которые в школу не ходят, им
0: что,
2: работать в этот день?
0: В этом году вот эти все встречи и переклички, и все остальное ушло в онлайн-формат. Детки идут 1 сентября, по крайней мере, вот которых я знаю,
2: детей. В моем окружении идут вживую.
0: Идут вживую на классный час. А все остальное, все.
2: Не знаю.
0: Новые технологии шагнули в жизнь. Вот,
2: у нас все нормально, у нас нормальная школа.
0: Пойдут. Знаешь, что сказали? 40 минут это займет, берите ручки. И все.
2: Ну, это хорошо. Кстати, по поводу ручек.
0: Где
2: если
0: взять?
2: Если вы думаете, где бы их взять подешевле,
0: если
2: еще не купили.
0: Как многие на последний день все откладываете, скорее бегите к нашему партнеру. Партнер шоу Пуш, гипермаркет низких цен «Маяк».
2: Именно там набор ручек, 8 штук можно купить за 49,90. Школьный рюкзак за 499,90. Ну и, естественно, держим курс на «Маяк». Волочаевская, 57/1. Я знаю... Мне кажется, человек 5 родителей, которые говорят: мы сходим сначала вот на этот классный час, нам скажут, что и сколько нужно взять,
0: если,
2: а потом мы купим.
0: Вот. А если родители хорошие, дружные, то вечером соберемся.
3: 10 лет в прямом эфире. Утреннее шоу «Пуш-пуш» на радио «Юнитон». Юбилейный сезон.
4: Партнер утреннего шоу ООО «Крас Ритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».
5: Гипермаркет низких цен «Маяк». Сосиски молочные «Таврия» за килограмм 314,90. Сок яблочный «Сады Придонья» 200 грамм 24,90. Зефир фруктовый ягодный без сахара 150 грамм 84,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская, 57/1.
6: Радио. Юнитон.
7: Реклама.
8: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
9: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Ты так быстро подружился с преподавателем?
11: Я принес на пары «Додо» пиццу.
12: «Додо».
13: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Лагард ЭТ. 100% замена газовых котлов Bosch и Budarus. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
14: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Счастье есть!
16: Конечно, ведь есть «Додо Пицца».
12: «Додо».
17: Хоккеисты уходят на тренеров, и мы уходим на рекламу.
18: А нашу рекламу не переключишь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.

0: Кастрюлька за 800 рублей в день. Скидка по промокоду «Радио» на сайте кастрюлька-еда.ру. Всего 800 рублей за доставку рациона на весь день.
1: ИП Ясакова Ольга Ивановна. ОГРНИП 324-547-60-020-35-05.
2: Детское зрение под контролем. В салонах оптики все для глаз с

0: Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Дорогой, у нас на ужин пицца.
3: Надеюсь, Додо?
4: Додо.
5: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
6: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
7: При поддержке Госавтоинспекции МВД России.

0: партнер проекта Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Создаем уверенность, которая начинается с улыбки. Оршмидт Дентал.
1: Каждое буднее утро первое утреннее шоу переходит на светлую сторону, и вам рекомендуем это сделать. Юль, хочешь, я тебя сфоткаю?
2: Нет, не хочу. Давай вместе, но селфи сделаем.
1: Давай.
2: Ну и, кстати, мы таким образом могли бы сейчас уже поучаствовать в фотоконкурсе «Улыбка на все 100», но мы не можем, а вы, друзья, можете это сделать, потому что на этой неделе финальная неделя нашего фотоконкурса, а это значит последняя возможность забрать крутой подарок от нашего друга и партнера, с которым мы проводим наш фотоконкурс.
1: Надо брать.
2: С Центром эстетической стоматологии «Светлая сторона», и на кону сертификат на 5000 рублей.
1: Вам не послышалось, на 5000 рублей, и, внимание, 3 сентября мы подведем итоги этой недели.
2: 4 до 3 сентября принимаем ваши фотографии.
1: А 4 озвучим в эфир. Ну и получается, тему Юля уже обозначила.
2: Еще не обозначила. Называется она так: мобильная улыбка. Что нужно сделать, друзья? Нужно просто сделать селфи себя, улыбающегося, или всех людей, которые рядом с вами. В общем, количество людей не имеет значения.
1: Точно.
2: Самое главное, чтобы это было именно селфи. Можете его сделать прямо сейчас. Едете где-то в автомобиле, сделали улыбчивый селфи.
1: С настроением.
2: Селфи.
1: Вот теперь Юля точно все правила и условия разжевала, потому что есть чем жевать. Спасибо, вот. Светлая сторона.
2: Ну, а, кстати, не разжевали еще только, куда нужно отправить свои фотографии. До четверга включительно, напомним,
1: на 3
2: да?
1: сентября.
2: Вы присылаете свои селфи-улыбки к нам в Макс или Телеграм на номер 8-983-510-107. Круглосуточно принимаются ваши фотографии. Ну, и либо вы можете сами зайти прямо сейчас в наш фотоальбом, который называется «Улыбка на все 100», мобильная улыбка подразделения.
1: Да,
2: и туда
1: ждем.
2: Самостоятельно загрузить свои фото. Как хотите, как вам удобнее. Главное, успевать до конца четверга.
1: Добавьте больше радости и улыбок в эту жизнь. Завтра в это же время напомним о нашем фотоконкурсе. Послезавтра напомним.
2: Мне кажется,
1: четверг напомним.
2: Самый простой и самый такой здесь и сейчас фотоконкурс. Потому что сделать селфи, это буквально займет 2 секунды, а шанс выиграть сертификат
1: Точно.
2: На 5000 рублей на дороге не валяется.
1: А в пятницу примерно в это же время подарки отдадим.
2: А до 3 сентября принимаем.
1: Ждем, друзья. Все рассказали. Принимаем работы. Погнали.
0: Улыбка на все 100 в первом утреннем шоу. Генеральный партнер проекта Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Создаем уверенность, которая начинается с улыбки. Оршмидт Дентал.
3: Что изменилось после лечения?
4: Знаете, я просто перестала думать о своих зубах. Теперь я смеюсь так, как хочется. Улыбаюсь на фотографиях, спокойно знакомлюсь с людьми. И оказалось, что это меняет гораздо больше, чем просто улыбку.
3: Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Мы создаем улыбки, которые становятся частью вашей уверенности. Переходите на светлую сторону. Улица Толстого, 81. Сайт светлая-сторона.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Текст загружен?
1: На месте.
0: Загружайте музыку. Да не та музыка. Музыку подменили.
2: Операция «Подмена» в первом утреннем шоу.
3: Партнер игры ИП «Гекель А». Безумно крутая шаурма.
4: 8.36 в Новосибирске. Друзья, подходите поближе, будем угощаться. Мы, кстати, уже с Юлей заточили.
5: Да.
4: Безумно крутую шаурму съели.
5: И у вас сейчас есть штуки. Возможность заполучить сертификат на 1000 рублей от безумно крутой шаурмы. Ну и действительно вам будет вкусно. Вот как понять, например, да, что пора на обед или
4: Давай.
5: Вот на такой, как у нас, на завтрак. Да,
4: да? Ранний обед.
5: Очень
4: у нас.
5: Просто. Аппетит становится безумным. А когда аппетит безумный, выбор очевиден. Безумно крутая шаурма. Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма, безумно вкусно.
4: Надо брать, друзья, готовьте Макс и Телеграм. Ответы на поставленные вопросы мы будем принимать на номер 8-983-510-107. Обязательно с вариантом ответа указывайте свой номер телефона.
5: Ну а правила игры «Операция подмена» очень простые и сложные одновременно. Итак, мы берем песню очень известную.
4: Берем.
5: Меняем в ней музыку,
4: берем.
5: Стиль, жанр,
4: меняем.
5: Все. И даже текст немножко трансформировали.
4: Ну было бы странно, да, если мы вам слово в слово дали задание. Ваша задача догадаться, кто поет эту песню.
5: Сегодня, наверное, для понедельника не очень просто, а с другой стороны, спортивный азарт включается.
4: Ловите намеки, и сегодня мы идем
5: Оперу.
4: После встречи с генеральным директором «Новато».
5: Кстати, да,
4: в оперный театр.
5: Кто пропустил в субботу на выездной студии, к нам в гости заглядывал генеральный директор
4: «Новато». Потрясающий, можно так по-свойски? Потрясающий дядька просто.
5: Ну и вот сейчас немного оперы добавим в наш эфир, в игру «Операция подмена».
4: Кто поет эту песню? Вот в чем вопрос.

0: 8 часов и 41 минута, друзья. Пуш, это радио Юнитон. Ну круто, что настроились. У нас для вас подарки. Сертификат на 1000 рублей преподнесет победителю безумно крутая шаурма.
1: Ну а победителем станет тот, кто первым справился с нашим заданием и отгадал исполнителя песни, которую мы видоизменили. Поменяли музыку,
0: жанр,
1: поменяли стиль.
0: Слова местами поменяли. И было действительно сегодня непросто. Напомним задание.

0: высокая нота, Юлечка. Мне боже, мама, пьяный, без вина.
1: Человек, который поет это в оригинале, вот, мне кажется, так не тянул. Но, кстати, много было неправильных ответов
0: Мари
1: сегодня.
0: Мари Краймбрери, Валерия, Николай Басков, Алексей Воробьев, Акмаль, Витас, певица Слава. До бесконечности можно перечитать неверные ответы, но я же уже сказал, что, боже, мама.
1: Но это Егор Крид, друзья, Егор Крид.
0: Стоп, игра.
1: Давайте смотреть, кто первый.
0: Крид, Д писать надо.
1: Ну да, у него фамилия на Д заканчивается.
0: Это просто словарики вам меняли на остров Крид.
1: Было бы неплохо там оказаться, наверное. Но все-таки первый правильный ответ пришел от нашего слушателя, чей номер телефона заканчивается на 1117.
0: 1117, поздравляем. Сертификат на 1000 рублей от безумно крутой шару мы вручаем. Ну и давайте прикоснемся к оригиналу. Самое-самое, Егор Крид в первом утреннем шоу.
2: Операция «Подмена» в утреннем шоу «Пуш».
3: Партнер игры ИП «Геккель АА». Безумно крутая шаурма.
2: Радио

0: Реклама.
1: Если кошку гложет блошки, ветнаре помогут кошки. Ветеринарная клиника «Ветнара» 2-60-60-60.

0: играют гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Опять нет места? Чтобы не искать, пора приобретать. Купи квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0» и получи скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Машина в безопасности. И вам спокойнее. Телефон 380.

0: умывальник, сетевой фильтр, клавиатуру или флешку. Где-где?
1: В Радиотехнике!
0: А в августе еще и со скидкой 15%. Ждем вас на Красном проспекте 188 и Титова 32.
2: И раз...
3: Фа, ми, ре, до, до, до, до, до, до, до, до.
4: Когда очень хочется додо пиццы.
3: До-до.
5: Хирургический госпиталь «Авиценна» – это оперативное лечение широкого спектра заболеваний разной локализации – урологические, онкологические, эндокринные, гинекологические, бариатрические и другие направления. Работаем со сложными и тяжелыми случаями, комплексное обследование и междисциплинарный подход. Хирургический госпиталь «Авиценна». Возможны противопоказания? Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
7: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Так, ну, вроде бы всех позвала.
9: А про пиццу не забыла?
3: Да-да.

0: пешеходов
1: они благодарят реально.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: FM 107.
4: Радио Юнитон.
5: Радио Юнитон.
6: Только хиты.
7: Только хиты.
6: 100%.

0: хіти.
1: What the hell do you mean I've gotta wait in line?

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: Новосибирске 9.00.
1: FM 107. Слушай первым. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 10 лет в прямом эфире. Утреннее шоу «Пуш» на радио «Юнитон». Юбилейный сезон.
2: Друзья, это радио «Юнитон». Первое утреннее шоу встречает последний календарный день лета, но это не повод для грусти. Это повод для воспоминаний, и вот о чем мы сегодня с вами разговариваем.
0: А мы сегодня попросили вас одним словом охарактеризовать, описать ваше лето 2026, но пояснить, почему именно это слово вы использовали. Давайте читать ваше сообщение, что вы нам отправляете. А тут много ваших посланий. Ну вот, Виктория написала, тут в принципе все понятно. Гости. Одно слово. Гости.
2: В смысле, вот это, надоели?
0: Приезжают вот это.
2: Или ну, вы в гости.
0: Или наоборот, вот это вот. Гости, гости. Как одна моя родственница сказала, она говорит, это что за лето? Почему ко мне каждую неделю кто-то приезжает?
2: Юль, я не знаю, почему ты говоришь,
0: что... Я говорю, потому что ты зовешь, и всем вкусно у тебя.
2: Да, гостеприимно и вкусно готовите. Ты говоришь, когда слово «гости», почему у меня в голове начинает играть Надежда Кадышева?
0: А это что?
2: Танцы какие-то вокруг стола.
0: У Ольги слово «маловато». Ну, потому что маловато лето было.
2: Не хватило, да, лето?
0: Да. Евгения написала, у нее незабываемое. Слово «незабываемое», потому что погода была.
2: Класс.
0: Классно. Алтай. А самое шикарно. Главное, родилась долгожданная внучка, вот понимаете. Так что не лето, а полный восторг. Кстати, Алтай сегодня много мелькало
2: много
0: в ваших сообщениях.
2: Да.
0: И поэтому слово «лето» — Алтай. Многие написали «Алтай». Вот хотя Роман пишет, у него, ну сложно одним словом. Знаешь, есть только слитного так, через хэштег написать.
2: Давай.
0: Да? «Москва, Смоленск, Минск, Алтай». Два раза. Два раза. Вот, пожалуйста.
2: Ну, могете, да?
0: Еще, Людмила, у нее слово «превосходное».
2: Так,
0: превосходное
2: почему?
0: Лето. Я люблю жару, в отпуске первая поездка за границу на морюшко была.
2: Шикарное впечатление.
0: Поэтому, ну, вы понимаете, да, там все сложилось. Ну и...
2: Ну, когда во взрослом возрасте, я не знаю, почему наши детки, они же этого не ценят, да? Я за границей первый раз в жизни, Юля, оказался в 32 года.
0: Ну,
2: в 32.
0: По-разному бывает. Сейчас
2: а
0: просто смотришь на наших детей, которым еще
2: 7
0: 3
2: лет.
0: Ладно, 7 лет, 3, 3-месячного ребенка уже везут на море куда-то.
2: А она в 7 лет 3 раза в Эмиратах побывала. Ничего не ценит. Ой, поворчу немного. У меня же день рождения был позавчера. Я чувствую, что
0: уже
2: граница
0: ворчания,
2: да? перешагнул я ее, понимаешь?
0: Борис нам даже фото подтверждение прислал. У него слово «лето» — это «загар». И он загорел, красивый мужчина, пожалуйста.
2: Это тот человек, который вот так вот на спине полежал, на животе полежал, боком загорел.
0: Ну,
2: вот
0: потому
2: этим,
0: что как-то
2: вот
0: ну, со всех
2: боком.
0: Сторон, прям со всех
2: я
0: сторон.
2: Я вчера смотрел соревнования на байдарках, когда ездят
0: так.
2: Ребята наши. И встает спортсмен, у него ноги вот со стороны, где он байдарит, загорелые, встает, а сзади белые просто.
0: Ну, это бывает.
2: Борис? А Борис загорел? Или не Борис?
0: Кстати, наши каноисты Захар Петров и Иван Штыль завоевали золотые медали вот на том самом чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ.
2: Да.
0: На которых они выступали.
2: Нидерландах,
0: в общем, красавцы, красавцы. В Польше
2: но
0: это все проходит.
2: Половина загорела, а половина нет.
0: Ну это так бывает. Ну, а наши грибцы молодцы, я считаю, красавцы.
2: Как ты красиво в рифму нашла слово «грибцы молодцы».
0: Мне кажется,
2: молодцы.
0: Наши спортсмены показали всем Кузькину мать в этом
2: я
0: сезоне.
2: Я просто ждал, когда наши будут выступать. Ждал, не дождался.
0: В общем, все получается у наших спортсменов.
2: Классные.
0: Лето продолжается. Смотрите, какое солнце выглянуло. Ну, по крайней мере, будем надеяться, что на улице будет сегодня прохладно, но солнечно.
2: А
0: мы
2: смотрите,
0: верим
2: что у нас на горизонте. Игра наоборот.
0: Если вы не знали,
2: вот.
0: С сегодняшнего дня и до конца сентября практически будем разыгрывать классные подарки в один из супермаркетов нашего города, сеть супермаркетов.
2: Через 3 минутки.
0: Будет возможность забрать подарки. Да, готовьте мессенджеры для участия. Мы желаем всем удачи.
2: Ну и напоминаем о том, что генеральный партнер шоу «Пуш» — лаборатория «Гемотест».
0: И бархатный сезон здесь тоже в самом разгаре. Биохимия 13 показателей и всего за 1690 рублей, конечно же, в «Гемотест». Сладкие скидки каждый месяц. Подробности на сайте гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: 10 лет в прямом эфире. Утреннее шоу «Пуш» на радио «Юнитон». Юбилейный сезон.
3: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
4: Бархатный сезон в разгаре. Биохимия 13. Всего за 1690 рублей в «Гемотест». Сладкие скидки каждый месяц. Акция действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Выслушайте.

0: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» представляют.
1: Коллеги, важная информация. Прямо сейчас на волне 107 FM прозвучит кодовое слово «наоборот».
2: А подарки за расшифровку будут?
1: Обязательно!
0: Игра «наоборот» в первом утреннем шоу. Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».
3: Друзья, наш звукорежиссер подкинул нам музычку. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп, доброе утро!
4: А чтобы было бодро, настроенчески и подарочно, потому что прямо сейчас с этого дня и практически до конца сентября у нас
3: круто.
4: В эфире в это время случится игра «Наоборот».
3: И вместе с нами.
4: Довольно просто, чтобы получить подарки от нашего друга и партнера от сети супермаркетов «Быстроном». Нужно всего лишь навсего справиться с нашим заданием. Мы вам слово, которое озвучиваем задом наперед, а вы пытаетесь понять, что за слово в оригинале. И, кстати, это все слова, которые, все те продукты или товары, которые можно приобрести в «Быстрономе».
3: Сертификат на 1000 рублей. С вариантом ответа указывайте свой номер телефона обязательно. Я вчера, кстати, задом наперед вот кое-что надел.
4: Вот этого это сегодня мы не будем загадывать.
3: Плохая примета, я сразу переоделся. В стороне вот там, чтобы никто не видел.
4: Ну что, давайте переходить к заданию. Итак, как вы думаете, что же за слово у нас сегодня загадано, если звучит задом наперед, оно как зубра?
3: Зубра, срочно, друзья, доли секунды решают. Зубра, переворачивайте наоборот и присылайте к нам. Через 3 минутки подведем итоги, найдем победителя.
0: Макс и Телеграм утреннего шоу «Пуш». 8 983 510 107.

0: 9:15 в Новосибирске. Оп, оп, Юлечка, я под эту музыку не могу по-другому себя вести.
1: Вот, здрасте, здрасте, здрасте. Вот так сейчас бодро мы подведем итоги игры наоборот. Несколько минут назад озвучили вам слово, которое прозвучало задом наперед. Ваша задача была все вернуть на место и свои варианты прислать.
0: Ну, проще не бывает, максимально
1: быстро.
0: Сегодня
1: первая игра, поэтому все достаточно простое. И, кстати, вот это слово вы точно найдете в сети супермаркетов «Быстроном».
0: Я хочу обратиться к тем, кто писал нам в группу в Телеграме. Нет, друзья, не надо писать в открытые источники. Пишите в личные сообщения на номер 8-983-510-107. Ну и зубра легко и просто превращается сегодня
1: в арбуз.
0: Арбуз, правильно.
1: Ловите ответ. Момент, пока сезон, да, сейчас самое вот прям... Надо объесться арбузами,
0: есть.
1: Да?
0: На ночь только аккуратно с этим делом.
1: Не знаем, будет ли покупать на свой сертификат наш слушатель арбуз. Это уже вы сами будете решать. Но сертификат на 1000 рублей от сети супермаркетов «Быстроном» мы вручаем тому, кто самым первым справился с заданием. И номер телефона победителя заканчивается на 0791.
0: Примите наши поздравления.
2: Игра «Наоборот». В утреннем шоу «Пуш». Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном». ООО «Мегаторг».
3: «Быстроном» снижает цены.
4: Только с 25 августа по 14 сентября 2026 года молоко «Домик в деревне» 2,5% 930 мл по 84,90. Сметана «Домик в деревне» 15% 300 грамм по 84,90. Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет до покупателя». Подробности в магазинах.
3: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.

0: радио «Юнитон» в мире погоды.
1: 9.19 в Новосибирске, друзья, это радио «Юнитон». Пуш, поговорим о погоде не только на день сегодняшний, но и заглянем на неделю вперед. Ну что, привет, осень.
2: Ну...
1: Привет, сентябрь.
2: Ну, чуть-чуть. Ну, чуть-чуть осени.
1: Не предлагай мне. Я знаю, чем это закончится.
2: А потом лето вернем.
1: По чуть-чуть, ага. Ну, давай с сегодняшнего дня, Юль, начнем и узнаем, что на неделе ждет любимый Новосибирск. Без осадков будет сегодня. Утром дождик о себе напомнил, а днем осадки должны прекратиться. И температура днем около плюс 15.
2: Сейчас в Новосибирске всего лишь 10 градусов. И это та самая история, когда, знаете, ночью было теплее, чем сейчас утро.
1: Ну, да, потому похолодало.
2: Что вот то самое похолодание к нам
1: а
2: идет.
1: А вчера я еще загорал, Юлечка, с
2: вот, а сегодня
1: мазался.
2: Уже вот так. Ну, давайте посмотрим, что будет на неделе. До четверга, друзья, нас температура воздуха примерно вот такая и будет ожидать.
1: А ночью-то
2: около 15 градусов.
1: 6-7.
2: Ну, ночью 6 7. Градусов,
1: ой-ой-ой.
2: Да. Все, это уже та самая история, когда окошко-то не оставишь
1: ну,
2: открытым.
1: Ну, давай, а теперь приятные новости про выходные.
2: Ну, начиная с пятницы и даже скорее с субботы, температура воздуха должна, по предварительным данным, повыситься. И 23-25 нам обещают в субботу,
1: вчера.
2: Воскресенье, в понедельник.
1: Шикарно, мне нравится,
2: ну,
1: пускай. Пускай в будню будет прохладно, а выходные...
2: Ну, дождики бы отключить, вот на ближайшие дни нам дожди еще обещают. Вот их бы я отключила, пусть будет прохладно,
1: да,
2: но Юлечка, без дождей.
1: Юлечка, ты не ЖКХ, и ты не можешь отключить
2: нельзя,
1: нам ничего.
2: Да, жаль, да. Жаль.
0: В мире погоды.
3: Радио.
0: Реклама. Выбираете лучшее? Выбирайте.

0: рождения 38 390 рублей. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе. Акция действует до 31 августа 2026 года. Первое правило Додо Пиццы. Расскажи всем о Додо Пицце.
1: Додо.
2: Что изменилось после лечения?
3: Знаете, я просто перестала думать о своих зубах. Теперь я смеюсь так, как хочется. Улыбаюсь на фотографиях, спокойно знакомлюсь с людьми. И оказалось, что это меняет гораздо больше, чем просто улыбку.
2: Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Мы создаем улыбки, которые становятся частью вашей уверенности. Переходите на «Светлую сторону». Улица Толстого, 81. Сайт светлая-сторона.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Квартира в жилом ком.
5: Такой джакузи.
6: Дочка просто мост.
0: А нашу рекламу не свопнешь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
7: В жару и в дождь с родными и друзьями. Додо всегда с вами.
1: Додо.
8: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Лагард ЭТ. 100% замена газовых котлов Bosch и Бутерус. В магазинах Тепловоз на Троллейной 87 и ТЦ Малая Медведица. Звони 322-23-23.
9: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо от фабрики мороженого «Солнечный день».
10: Гигас. Японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика. ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. Гигас. Спрашивайте в автомагазинах вашего города.
11: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед». Это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» — это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед». Бизнес-центр «Гринвич».
0: «Додо Пицца». Счастье, которое можно попробовать на вкус.
1: «Додо».
12: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
13: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: Щетку как часто нужно менять?
1: Не знаю.
0: А брекеты сколько носят?
1: Да я не в курсе.
0: А лечить зубы больно?
1: Да я не в зуб ногой.
2: Пора вызывать эксперта. Радио Юнитон и утреннее шоу Пуш представляют программу «Не в зуб ногой». Генеральный партнер проекта – Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Создаем уверенность, которая начинается с улыбки. ООО «Шмидт Дентал».
3: 9:26 в Новосибирске, друзья. Первое утреннее шоу уже какую неделю переходит на светлую сторону, потому что вместе с нами Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона», и у нас есть важная информация для каждого.
4: Ну вот смотрите, наверняка перед тем, как отправиться к стоматологу, у нас возникает много вопросов
3: очень
4: в голове.
3: Очень много.
4: Причем неважно, за какой услугой вы идете.
3: Согласен.
4: Вопросов много, и хочется заранее получить на них ответы, что мы и делаем вместе со специалистами Центра эстетической стоматологии «Светлая сторона», и в частности на наш вопросы отвечает главный врач центра, врач-ортодонт Екатерина Вячеславовна Субоч.
3: О чем сегодня поговорим?
4: А давайте вернемся к брекетам. Все-таки важная история, и вопросов много. У меня сразу возникает вопрос. Когда говорят брекет, брекет-система, я думаю, ну вот красивую тебе улыбку сделали.
3: Сделали.
4: Сняли брекеты.
3: Сняли.
4: Да? У тебя просто идеальная улыбка, ровная, красивые зубы. А может ли оно потом все вернуться назад?
3: Правда, ну, то есть спишь на левом боку, у тебя там снова все сместилось.
4: Или все, или тебе сняли брекеты, и можно расслабиться.
3: Вернется, не вернется. Екатерина Вячеславовна, ответьте, пожалуйста.
5: Конечно, рецидивы бывают. Чаще всего они бывают в ситуации, когда не удалось получить плотное смыкание зубов в результате ортодонтического лечения. По причине того, что на зубах много пломб, разного времени лечения, выполненных под старый прикус. После ортодонта в обязательном порядке мы направляем пациентов к ортопеду, чтобы доктор точно воссоздал потерянную анатомию зубов через керамические вкладки и накладки на зубы. Как только челюсти будут смыкаться плотно, иметь между собой множественные контакты, возможность рецидива кратно снижается. Рецидивы бывают в ситуациях, когда прикус, который нужно лечить с помощью челюстно-лицевой хирургии, лечат просто на брекетах и насильно пытаются сместить зубы туда, где они не должны стоять. Природа против такого лечения. Нарушается равновесие всех мышц в челюстно-лицевой области. И после снятия жесткой системы зубы будут пытаться найти себе более выгодные контакты, чем созданные врачом. Установка ретейнеров на передние зубы изнутри отчасти спасает ситуацию и профилактирует смещение зубов в зоне улыбки. Но опять же, если лечение было проведено в попытке скомпенсировать хирургический прикус, даже ретейнеры не способны удержать зубы от смещения.
3: Ну вот такая важная информация, друзья. Принимайте к сведению.
4: Это просто говорит о том, что даже после того, как вам снимут брекет-систему, нужно продолжать держать свою улыбку в узде.
3: Ну а где консультироваться и к кому обращаться, вы знаете.
2: Не в зуб ногой в утреннем шоу «Пуш». Генеральный партнер проекта «Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Создаем уверенность, которая начинается с улыбки. ООО «Шмидт Дентал».
6: Что изменилось после лечения?
7: Знаете, я просто перестала думать о своих зубах. Теперь я смеюсь так, как хочется. Улыбаюсь на фотографиях, спокойно знакомлюсь с людьми. И оказалось, что это меняет гораздо больше, чем просто улыбку.
6: Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Мы создаем улыбки, которые становятся частью вашей уверенности. Переходите на светлую сторону. Улица Толстого, 81. Сайт светлая-сторона.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: года на радио Юнитон.
1: 9:32 в Новосибирске. В первом утреннем шоу здесь на радио Юнитон еще раз поговорим о погоде, которая обманчива. Такое солнце, как будто вот прям 20-25.
2: Ну, ты знаешь, солнце солнцем, а вот какая-то серость-то ходит. Ну и сейчас всего лишь плюс 10 на термометре.
1: Юль, ну можно было как-то подобрее ко мне относиться? Серость ходит у нее тут. Ну да, хожу. Серю.
2: А все мы немножко в понедельник
1: серые,
2: серости.
1: Да. Давайте поговорим все-таки о том, что тучки должны убежать, облачка будут, а осадка в городе днем быть не должно, обещает Западно-Сибирское метеоагентство. Ветер будет западный, порывы до 14 метров в секунду, днем около плюс 15.
2: Ну и буквально пару слов, друзья, о дорожной обстановке. Для тех, кто пытается подъехать к площади труда, во-первых, по улице Станиславского, это невероятно
1: жесть,
2: тяжело сделать.
1: Жесть жесткая какая-то, да.
2: А еще сейчас на проезде энергетики произошло ДТП. Кто едет по Димитровскому мосту в сторону левого берега, знаете, заехать на вот площадь энергетиков, на площадь труда очень сложно будете стоять. Мы вас предупредили, это
1: предупредили.
2: Во-первых. Во-вторых, на второй станционной ДТП и выехать на станционную тоже достаточно сложно.
1: А в-третьих, на третьей станционной есть что-нибудь?
2: Почему, кстати, нет третьей станционной?
1: Ты сказал во-вторых, на второй станционной.
2: Мы вас предупредили.
1: Разряжаем обстановочку, соблюдайте ПДД.
3: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «ГК Жилищная инициатива СЗ».
4: Почему на юге чувствуешь себя свободнее? Потому что на юге Новосибирска для тебя нет преград. В микрорайоне «Фламинго» не нужно стоять в пробках и легко найти парковку. Поэтому здесь так удобно жить и двигаться. Микрорайон «Фламинго». Квартира 4 800 000 рублей. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «ГК Жилищная инициатива СЗ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: Смешные объявления на нашей доске веселят сильнее, чем зал кривых зеркал. Доска настроения в первом утреннем шоу. Поднимаем настроение с помощью объявления.
1: 9:38 в Новосибирске, друзья, находим реальные объявления, озвучиваем их в эфире, улыбаемся. Сегодня, правда, немного грустим, потому что лето потерялось.
2: Слушайте, ну одно лето потерялось, другое потом придет через год. Ну что вы там переживаете? Даже не через год, меньше. Через год снова закончится лето.
1: Ты сейчас кого уговариваешь, Юлечка?
2: Это самовнушение всех нас.
1: Такое ощущение, что где-то на бетонной стене, да, наклеили объявление, и вот как оно выглядит. Можно найти в группе ВКонтакте, Макс и Телеграм-канале, ну а мы озвучим содержимое.
2: Итак, заголовок. Внимание! 3 восклицательных знака.
1: Так.
2: Пропало лето! 3 восклицательных знака. Вышла из дома 1 июня и не вернулась.
1: Ага.
2: Была одета во что-то зеленое и цветущее. Особые приметы. +20, +33. Кто его увидит, скажите, чтобы вернулась. Его очень здесь ждут. Его здесь очень ждут.
1: Непридуманная история. Очень даже кстати. В последний календарный день лета. Заглядывайте в наши социальные сети. Забирайте в личное пользование и комментируйте.
2: Мне кажется, вполне себе можно сегодня повесить это объявление вместо «Куплю самовар». Я не знаю, что у вас еще там на подъездах висят. Какие объявления? Отключение горячей воды.
1: Через 5 дней начнется голосование по дому.
2: Вот лучше вот это.
1: Актуальнее. Гораздо актуальнее.
0: Поднимаем настроение с помощью объявления. Доска настроения на радио Юнитон.
3: Партнер рубрики «Взаимодействие» ООО «МКК «Влияние Запада».
4: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд. Агентство финансовых решений «Взаимодействие». Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Так, похудеть бы. Готовить нет времени. Считать калории устала. Диеты не работают. А если просто нормально есть?
1: Бибифуд. Готовое, сбалансированное питание на весь день. С доставкой. Живи без готовки. Без подсчетов. Заказать можно прямо сейчас. На bibifood.ru. ИП Северина Эльвира Тахировна. ОГРНИП 317-547-600-02-17-63.
2: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Гипермаркет низких цен «Маяк».
4: Соковыжималка центробежная 2999,90. Крышка металлическая для консервации 50 штук 169,90. Рюкзак школьный 499,90.
5: Держим курс на «Маяк». Сибиряком гвардейцев 47.
6: Ты так быстро подружился с преподавателем?
7: Ха, я принес на пары «Додо пиццу».
8: «Додо».
1: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.

0: цветсиб.ру. Цветы с доставкой. Круглосуточно.
1: ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319-547-600-187-251.
2: Привет. Сколько пар у нас сегодня?
3: Привет. Одна и круглая.
2: Это как?
3: Как две половинки в Додо. Пицца одна, а вкусов пара.
4: У хорька слезится глазик, ветнару везите сразу. Ветеринарная клиника Ветнара. 2-60-60-60.
5: Быстроном снижает цены.
6: Только с 25 августа по 14 сентября 2026 года скумбрия свежемороженая по 399,90 за килограмм.
7: Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет докупателя». Подробности в магазинах.
5: Быстроном хорошо вписался в семейный бюджет.
8: Мам, а мам?
9: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
10: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

0: 9.48 в Новосибирске, друзья, это радио Юнитон, первое утреннее шоу. Мы сегодня провожаем лето одним словом.
1: Не так, чтобы, да.
0: Не крепенько, да?
1: Мы сегодня решили выяснить, каким одним словом вы бы описали свое лето 2026.
0: С пояснениями,
1: будьте добры. Ну, например, Мира написала: загар. Впервые смогла получить красивый, тут написано красный бронзовый загар, но я думаю, что красивый, наверное, да, все-таки. Дальше поехали. Анна написала, у нее слово «превосходно». Столько всего случилось, путешествовала по разным странам, эмоции прут. Самое лучшее лето в моей жизни, тянулось долго и вот впервые такое.
0: Пару сообщений из нашего телеграм-канала. Александр написал «жаришка». Ты думаешь, что вот красный, красивый, красный,
1: да,
0: бронзовый загар?
1: Загар, да? Нет?
0: Потому что было очень тепло и суетливо. А у Надежды Эльбрус, представляешь? Случилось восхождение на Эльбрус в августе.
1: Круто.
0: У меня друг поднимался на Эльбрус. Это большое время на подготовку, на тренировки. Такая история не очень-то комфортная и спокойная, но это потом, знаешь, ставишь галочку, покупаешь брелочек с надписью «Эльбрус» и сколько метров это над
1: это
0: морем.
1: Невероятно. Я вообще удивляюсь людям, которые идут на такое, потому что я трусиха, я никогда в жизни на это не пойду.
0: Юль, ну ты всем-то про свое белье-то не рассказывай. Трусиха ты.
1: А вот Анастасия нам буквально только что написала, у нее слово «стресс». Все лето на работе шла подготовка к электронным перевозочным документам. Представляете, вот это все.
0: ФПД. Электронный перевозочный документ.
1: Вот именно так. Кто тут нам писал, что даже лето не видел, постоянно где-то либо за рулем, либо на работе, друзья. Ну, у нас с вами еще где-то случится лето.
0: Мы ждем.
1: Мы тоже не сказать, что прям супер им довольны.
0: Тем более, по предварительным данным, следующие выходные снова 25.
1: Ну, 25 это для меня хорошо. А вот те, кто любил жаришку 35.
0: Я вчера в 22 обгорело, у меня лицо до сих пор пылает просто огнем.
1: Ну, давайте вот это лето провожать с хорошим настроением, вне зависимости от погодных условий. Пусть этот последний денек запомнится. Ну, а завтра 1 сентября.
0: Мы услышимся с вами уже осенью 2026-го
1: завтра. Вот это сейчас грустно было. Вот можно было вот этой фразой не заканчивать? Мы давайте проведем последнее лето так, чтобы...
0: О, канцелярию купить не надо, выспаться и машину заправить.
1: А надо было заранее.
0: Как тебе мои
1: планы? А надо было заранее.
0: Так себе история, да? Завтра точно встретимся.
1: Канцелярия будет проще, я чувствую, чем заправиться.
0: Завтра в 6.55 не опаздывайте, мы придем, всех проверим, завтра приглашаем вас на перекличку.
1: Это обязательно будет.
0: Самую раннюю.
1: Линейка, классный час.
0: Да, и циркуль.
1: Давайте, классные 3 часа и 5 минут завтра будут.
0: Ну, все, набор собрал. Обложки купим, на учебники завтра наденем. Ну а на сегодня наш ансамбль прощается. До новых творческих встреч. Юля Бородина,
1: Артем Фадеев.
0: Всем пуш.
1: Счастливо.

0: Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».
1: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенные набережные. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. «Радуга Сибири». Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
0: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Новосибирске 10.00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».

0: Жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: Служба информации радио «Юнитон» начинает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. Трамваи будут ходить вдоль Гусинобродского шоссе до Восточного автовокзала в Новосибирске. Госэкспертиза строительства путей одобрила. Об этом сегодня сообщил мэр Максим Кудрявцев. Линия длиной около 800 метров в каждую сторону соединит микрорайон Волочаевский с автовокзалом и будет включать два основных пути и один свободный для отстоя транспорта. К строительству собираются приступить в этом году. Школу с самым большим количеством первых классов определили в Новосибирске. Лидером оказалась 216-я на улице Виталия Потылицына. Там сформировали 12 первых классов. Эта школа стала и самой большой по числу учеников. Как сообщили в мэрии, всего в Новосибирске с завтрашнего дня за парты сядут более 217 тысяч школьников. Из них свыше 18 тысяч впервые. Первые коттеджи для ученых-сотрудников СКИФа появятся в шаговой доступности от Центра коллективного пользования в следующем году. Как передает ТАСС, правительство Новосибирской области участок под строительство жилья уже выделило. Возводить будут достаточно простые мини-коттеджи. Каждый будет рассчитан на 10 ученых максимум. Между тем, в Красноярске создали умные биоматериалы для восстановления мягких тканей. Речь идет о новой композитной структуре на основе криогелей. Ее планируют использовать в качестве каркаса для выращивания собственных клеток организма. Кроме того, эти каркасы умеют доставлять лекарства в рану на протяжении длительного времени. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня днем в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер западный 3,8, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем около 15 градусов тепла. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: щетку как часто нужно менять?
1: Не знаю.
0: А брекеты сколько носят?
1: Да я не в курсе.
0: А лечить зубы больно?
1: Да я не в зуб ногой.
2: Пора вызывать эксперта. Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» совместно с настоящими профессионалами своего дела каждое утро отвечает на самые главные и актуальные вопросы про ваши улыбки. Все это в новой программе «Не в зуб ногой». Каждый будний день в 9:25. Генеральный партнер проекта – Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Создаем уверенность, которая начинается с улыбки. ООО «Шмидт Дентал».

0: Привет! Как настроение?
1: Безумное!
0: Как аппетит?
1: Еще безумнее!
0: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить! Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
2: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд. Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт сипкофе.ру.
4: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
6: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите-поживайте.
7: В жестких правовых реалиях нужна не просто помощь юриста, а настоящая звериная хватка. Но за железной защитой должно стоять человеческое лицо. В компании «Кани Корса» мы честно и без иллюзий рассказываем о перспективах дела. Фиксируем цену на весь срок действия договора. Никаких скрытых платежей и доплат. Юридическая компания «Кани Корса». Звериная хватка с человеческим лицом. Звоните 8-913-706-36-36.
8: Ищете школу танцев с перспективой? Мы выигрываем конкурсы, много путешествуем, поддерживаем новичков. В школе «Шаги» три филиала – в Центральном, Калининском районах и на Родниках. Обучение с 3 лет. Направление от современного танца до уличных стилей и акробатики. Для взрослых – танцы, мягкий фитнес и силовые тренировки. Танцевальная школа «Шаги». Мы есть в соцсетях и по телефону 8-903-938-0727. 8-903-938-0727.
9: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
10: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
11: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным синоптиков, сегодня в Новосибирске местами небольшой дождь. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха около плюс 15 градусов.

0: Играют гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд на центральном рынке. Вкусно, питательно и недорого.
2: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
4: Можно и без повода. Букет Сим.

0: сайтной декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
2: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Долгожданная или неожиданная беременность? Главное, под присмотром опытных врачей с самых малых сроков. УЗИ, анализы, круглосуточный стационар. Сохранить и выносить малыша важно для каждой будущей мамы. Роддом Авиценна. Программы наблюдения беременности с самых первых недель. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
5: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
6: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
7: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 11.00. FM 107. Слушай первым. Радио Юнитон. Новости.
1: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. 44 электрички в Новосибирской области изменят график из-за ремонта путей. Пассажирам рекомендуют внимательнее следить за расписанием сегодняшнего дня до 3 сентября. В этот период будут проводить работы на перегоне между Бердском и Искитимом. Многие поезда будут отправляться существенно раньше обычного. Кроме того, как передает информагентство «Новосибирск», увеличится и время в пути. В связи с дефицитом бензина треть россиян стала отказываться от поездок на автомобиле. При этом, как показал опрос агентства «Автостат», 11% водителей уменьшили число выездов наполовину, а 10% стали ездить совсем редко. Каждый седьмой опрошенный заявил, что ситуация на АЗС не повлияла на его образ жизни, так как он либо владеет электрокаром, либо автомобилистом не является. Новосибирские спасатели предупреждают об опасности купания в период резкого похолодания. Вода в Оби и водохранилище сейчас прогрета до 17 градусов. Жителей просят учитывать, что при резком погружении в воду организм может не справиться с перепадом температур, наступает холодовой шок. Новая достопримечательность появилась в Омске. Это мультимедийный светомузыкальный фонтан. ТАСС передает, что он включает переливные чаши и водную композицию. В центре фонтана установлены водные экраны для видеотрансляций, а пешеходная часть позволяет посетителям перемещаться внутри конструкции. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня днем в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер западный 3-8, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем около 15 градусов тепла. И пока это все новости. До встречи через час.
0: Радио «Юнитон». Новости.

0: Вот это поворот! Делимся курьезными новостями. Приготовьтесь удивляться!
1: Привет всем любителям хороших новостей, с вами Дарья Макарова. Далее расскажу, как один американец набил себе татуировку во время прыжка с парашютом. Этот экстремальный поступок даже внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Герой нашей истории – 38-летний татуировщик из Флориды Фанки Матос. Он прыгнул с парашютом с высоты 4572 метра в июне и во время прыжка набил на руке слово «fly», что означает «летать». Сам Фанки поделился, что так он попытался доказать человечеству, что татуировки могут быть веселые даже безобидной вещью.
0: Вот это поворот! Неожиданные, смешные и добрые истории со всего мира.

0: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Лагартете. 100% замена газовых котлов Bosch и Buderus. В магазинах Тепловоз. На Троллейной 87 и ТЦ Малая Медведица. Звони 322-23-23.
1: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
2: Гигас. Японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика. ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. Гигас. Спрашивайте в автомагазинах вашего города.
3: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
4: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
5: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СЗСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Потолки, натяжные потолки. Надо в «Версус» позвонить.
7: Кстати, надо в «Версус» позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
8: Потолки «Версус» для тех, кто ценит качество. Телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
9: Ищете школу танцев с перспективой? Мы выигрываем конкурсы, много путешествуем, поддерживаем новичков. В школе «Шаги» 3 филиала. В Центральном, Калининском районах и на Родниках. Обучение с 3 лет. Направление от современного танца до уличных стилей и акробатики. Для взрослых танцы, мягкий фитнес и силовые тренировки. Танцевальная школа «Шаги». Мы есть в соцсетях и по телефону 8-903-938-0727. 8-903-938-0727.
10: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
11: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
10: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
11: Они есть новые. В центре стоматологии белой аптеки делала.
12: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
13: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
14: Шел Иванушка дорогою длинную и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному, а навстречу ему грузовик. Что делать?
15: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать, знак благодарности. Так-то.
14: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
16: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
17: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным синоптиков, сегодня в Новосибирске местами небольшой дождь. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха около плюс 15 градусов.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
3: Взмах крылом, и вы в самом центре города. Ведь ваше расположение позволяет пользоваться всеми преимуществами огромного мегаполиса. И ничто не сдерживает вас. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

Отправляйте свои улыбательные фото в наши мессенджеры и становитесь претендентом на получение сертификата на 5000 рублей на стоматологические услуги. Итоги каждую пятницу. Подробности на сайте uniton.ru и в наших соцсетях. Генеральный партнер проекта – Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Создаем уверенность, которая начинается с улыбки. ООО «Шмидт Дентал».

0: здорово и в ресторане. Букетси. Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «у дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Гипермаркет низких цен «Маяк». Квас домашний живого брожения, рецепт Алтая, 1,5 литра, 89,90. Колбаса докторская ГОСТ, 750 грамм, 309,90. Газ универсальный всесезонный, 220 грамм, 65,90. Держим курс на «Маяк». Федосеева, 8.
2: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
3: Выбираете лучшее?

0: играют гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд. Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Они пропускают пешеходов, но не пропустят вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
4: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
5: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске полдень. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».
2: Для семей.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4-310. Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. Вопрос обеспечения бензином Новосибирской области обсудили сегодня в региональном правительстве. Сложности с заправкой автомобилей жителей сохраняются. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников. По его словам, представители власти продолжают взаимодействовать с основным поставщиком «Газпромнефтью», прикладывают все усилия для того, чтобы в сентябре на АЗС ситуация стабилизировалась. За разрытие на улицах Новосибирска подрядной организации за два последних месяца получили 34 административных протокола. Общая сумма штрафов за нарушение сроков благоустройства составила 2,5 миллиона рублей. При этом, по словам мэра Максима Кудрявцева, число разрытий в городе и сроки их устранения постепенно снижаются. 32% новосибирцев считают профессию учителя престижной. Больше всего сторонников этой точки зрения среди респондентов от 35 до 45 лет. При этом, как показал опрос сервиса «Суперджоп», 55% горожан уверены, что за последние 10 лет социальный статус учителя снизился. Двухэтажный автобус с конвейерной лентой для суши начнет курсировать по Токио осенью. Как передает АСТ-54, он будет экскурсионным. Маршрут пройдет по известным улицам столицы. Во время поездки туристы смогут есть роллы без ограничений. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня днем в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер западный 3,8, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем около 15 градусов тепла. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: Тот самый звук. Та самая эпоха, когда музыка звучала по-настоящему. Команда «Стерео». Целый час только ретро-хиты, которые заставят сердце биться чаще. Золотые треки. Отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 21.00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
1: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319 547 600 251.

0: Кастрюлька за 800 рублей в день. Скидка по промокоду «Радио» на сайте кастрюлька-еда.ру. Всего 800 рублей за доставку рациона на весь день.
1: ИП Ясакова Ольга Ивановна. ОГР НИП 324-547-60-020-35-05.
2: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
3: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Счастье есть!
5: Конечно, ведь есть «Додо Пицца».
4: «Додо».
6: Привет! Как настроение?
4: Безумное!
6: Как аппетит?
4: Еще безумнее!
6: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
7: Можно и до свадьбы. Букетси.
8: Дорогой, у нас на ужин пицца.
9: Надеюсь, Додо?
4: Додо.
10: Пес поймал в лесу клещей, ветнару веди скорей. Ветеринарная клиника «Ветнара». 2-60-60-60.
11: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
12: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
14: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
13: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
14: Они есть новые. В центре стоматологии «Белой аптеки» делала.
15: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
16: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Так, ну, вроде бы всех позвала.
17: А про пиццу не забыла?
4: Да-да.
10: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
18: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
19: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
20: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

Радио нашего города. Юнитон.

0: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
1: Гигас. Японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика. ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. Гигас. Спрашивайте в автомагазинах вашего города.
2: Счастье есть!
3: Конечно, ведь есть! Додо пицца!
4: Додо!
5: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
7: Подарил и порядок. Букет «Сим».
8: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
9: Гипермаркет низких цен «Маяк». Рулетик с яблоком 650 грамм 209,90. Сыр плавленый 350 грамм 159,90. Кофе «Монарх Вельвет» сублимированный 190 грамм 649,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская 57/1.
10: Что изменилось после лечения?
11: Знаете, я просто перестала думать о своих зубах. Теперь я смеюсь так, как хочется. Улыбаюсь на фотографиях, спокойно знакомлюсь с людьми. И оказалось, что это меняет гораздо больше, чем просто улыбку.
12: Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Мы создаем улыбки, которые становятся частью вашей уверенности. Переходите на «Светлую сторону». Улица Толстого, 81. Сайт светлая-сторона.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Ищете школу танцев с перспективой? Мы выигрываем конкурсы, много путешествуем, поддерживаем новичков. В школе «Шаги» три филиала – в Центральном, Калининском районах и на Родниках. Обучение с 3 лет. Направление от современного танца до уличных стилей и акробатики. Для взрослых – танцы, мягкий фитнес и силовые тренировки. Танцевальная школа «Шаги». Мы есть в соцсетях и по телефону 8-903-938-0727. 8-903-938-0727.
14: Они никого не хотят слышать, но увидят вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
15: Дорогой, у нас на ужин пицца.
16: Надеюсь, Додо?
4: Додо.
17: Мам, а мам?
18: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
19: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
20: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 14.00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».

0: Жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Цифровой паспорт для автомобилей собираются ввести в России. НГС сообщает, что с его помощью хотят навести порядок на вторичном рынке, в частности, сделать невозможными продажи машин со скрученным пробегом. Законопроект планируют внести в Госдуму в следующем году. Масштабный эксперимент по оценке поведения школьников начнется завтра в России. В нем примут участие по 10 школ от каждого региона. Будут учитываться несколько критериев, в том числе соблюдение дисциплины, социальное взаимодействие, личностные качества и учебная активность. Оценивать поведение предполагается по трехбалльной шкале – образцовое, допустимое и недопустимое. Если эксперимент окажется успешным, систему планируют распространить на все школы со следующего учебного года. Целенаправленно усложнять задания ЕГЭ в России не будут. Содержание экзаменационных материалов определяется образовательными программами и стандартом. Об этом сообщили в Рособорнадзоре. Ранее помощник президента Андрей Фурсенко предложил усложнить единый госэкзамен из-за появления большого количества стобальников. Около трети новосибирцев считают профессию учителя престижной. Как показал опрос сервиса «Суперджоб», больше всего сторонников этой точки зрения среди респондентов от 35 до 45 лет. При этом 55% горожан уверены, что социальный статус учителя за последние 10 лет снизился. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, завтра в конце дня в Новосибирске ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный 3,8, днем порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 4,6, местами на почве возможны слабые заморозки, днем около 15 градусов выше нуля. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: Так, ну, вроде бы всех позвала.
1: А про пиццу не забыла?
2: Да-да.
3: В жестких правовых реалиях нужна не просто помощь юриста, а настоящая звериная хватка. Но за железной защитой должно стоять человеческое лицо. В компании Кани Корса мы честно и без иллюзий рассказываем о перспективах дела. Фиксируем цену на весь срок действия договора. Никаких скрытых платежей и доплат. Юридическая компания Кани Корса. Звериная хватка с человеческим лицом. Звоните 8-913-706-36-36.
4: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт сипкофе.ру.
5: Приятно и на работе. Букет СИП.
6: «Додо пицца» – счастье, которое можно попробовать на вкус.
2: «Додо».
7: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
8: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Привет! Как настроение?
10: Безумное.
9: Как аппетит?
10: Еще безумнее.
9: Тогда пора в безумно крутая шаурма. Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма. Безумно вкусно.
11: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса. Подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: В жару и в дождь с родными и друзьями «Додо» всегда с вами.
2: «Додо».
12: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите, поживайте.
13: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
14: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
15: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
16: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра в конце дня в Новосибирске небольшой дождь. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 6 градусов. Местами на почве возможны слабые заморозки. Днем около плюс 15.

0: «Пуш» открывает новый сезон. Знаете, что мы привезли из отпуска? Нет, не магнитики на холодильник. Гораздо лучше. Новые эмоции, новые игры. А ведущие и место встречи все те же. Юлия Бородина и Артем Фадеев ежедневно по будням раньше всех. Без 5-7 на радио «Юнитон».
1: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.

0: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
1: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Лагард ЭТ. 100% замена газовых котлов Bosch и Budarus. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
2: Ты так быстро подружился с преподавателем?
3: Я принес на пары «Додо пиццу».
4: «Додо».
5: Круглосуточный детский стационар. Неотложная и плановая хирургическая помощь вашему ребенку. Клинический госпиталь «Авиценна». Группа компаний «Мать и дитя». Подробности по телефону 363-30-03. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Так, похудеть бы. Готовить нет времени. Считать калории устала. Диеты не работают. А если просто нормально есть?
7: Бибифуд. Готовое, сбалансированное питание на весь день. С доставкой. Живи без готовки. Без подсчетов. Заказать можно прямо сейчас на bibifood.ru.
8: ИП Северина Эльвира Тахировна. ОГРН 317-547-600-02-17-63.

0: Чают гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд на центральном рынке. Вкусно, питательно и недорого.
2: Заказываешь натяжной потолок? Спроси, откуда полотно. Если от Versus, за качество можешь быть спокоен. Versus. Приглашаем бригады к сотрудничеству. Пробное полотно бесплатно. 375-40-20.
3: Дорогой, у нас на ужин пицца.
4: Надеюсь, Додо?
5: Додо.
6: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
7: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
8: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Первое правило «Додо пиццы». Расскажи всем о «Додо пицце».
5: «Додо».
10: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
11: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
12: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
13: Радио «Юнитон». Только хиты.
14: Только хиты.
13: Стопроцентные.

0: 15.00 в Новосибирске.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Радио Юнитон. Новости.
3: Служба информации радио Юнитон продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. В Новосибирске работают 155 виртуальных пешеходных переходов. Они создаются с помощью так называемых гобопроекторов, имитирующих зебру на асфальте с помощью световых лучей. В мэрии подчеркивают, что такие системы особенно эффективны в темное время суток и непогоду. Гобопроекторы активно устанавливают с лета прошлого года. В уходящем августе новыми устройствами оснастили 4 перекрестка улицы Кирова. Сумму, необходимую для сбора ребенка в школу, назвали аналитики сервиса «Суперджоп». Оказалось, что в среднем новосибирские родители тратят 16 500 рублей, на 11% больше, чем в прошлом году. Дороже всего школьные сборы обходятся москвичам – 21 000 рублей на одного ребенка. Чуть меньше тратят в Санкт-Петербурге и Красноярске. Средние траты на обслуживание электрокаров оказались втрое меньше, чем у традиционных автомобилей. Разницу подсчитали эксперты «Авто.ру» и «Фитсервис». Дело в конструкции машин. У электрокара нет двигателя внутреннего сгорания, требующего регулярного и дорогостоящего ухода. Еще одна причина – сравнительная молодость парка электромобилей, в то время как средний возраст авто по стране превышает 15 лет. Россияне бросились скупать книги, посвященные искусственному интеллекту. Их продажи в первом полугодии выросли почти вчетверо. Увеличилось и количество изданий о нейросетях. В числе бестселлеров – учебники по машинному обучению и программированию. Эксперты считают, что интерес к теме уже стал устойчивой потребностью, а не просто модой. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, завтра в конце дня в Новосибирске ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный 3,8, днем порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 4,6. Местами на почве возможны слабые заморозки. Днем около 15 градусов выше нуля. И пока это все новости. Встретимся через час.
2: Радио Юнитон. Новости.
4: Two ships in the night.

0: акции «День рождения». 38 390 рублей. Керхер-центр «Кристофер». Ищите в вашем городе. Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Гипермаркет низких цен «Маяк». Сосиски молочные «Таврия» за килограмм 314,90. Сок яблочный «Сады Придонья» 200 грамм 24,90. Зефир фруктовый ягодный без сахара 150 грамм 84,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская 57/1.
2: Можно и без повода. Букет СИП.
3: Ищете школу танцев с перспективой? Мы выигрываем конкурсы, много путешествуем, поддерживаем новичков. В школе «Шаги» три филиала. В Центральном, Калининском районах и на Родниках. Обучение с 3 лет. Направление от современного танца до уличных стилей и акробатики. Для взрослых танцы, мягкий фитнес и силовые тренировки. Танцевальная школа «Шаги». Мы есть в соцсетях и по телефону 8-903-938-0727. 8-903-938-0727.
4: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
5: Быстроном снижает цены.
6: Только с 25 августа по 14 сентября 2026 года молоко «Домик в деревне» 2,5% 930 мл по 84,90. Сметана «Домик в деревне» 15% 300 грамм по 84,90. Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет докупателя». Подробности в магазинах.
5: Быстроном хорошо вписался в семейный бюджет.
7: Баба Яга, а сколько тебе лет?
8: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
7: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
8: Они есть новые. В центре стоматологии «Белой аптеки» делала.
9: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
12: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СДСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
14: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
13: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
15: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
16: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра в конце дня в Новосибирске небольшой дождь. Ветер юго-западный 3,8, днем порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 6 градусов. Местами на почве возможны слабые заморозки. Днем около плюс 15.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО ГК «Жилищная инициатива СЗ».
3: Почему на юге чувствуешь себя свободнее? Потому что на юге Новосибирска для тебя нет преград. В микрорайоне Фламинго не нужно стоять в пробках и легко найти парковку. Поэтому здесь так удобно жить и двигаться. Микрорайон Фламинго. Квартира от 4 800 000 рублей. Телефон 347 11 11. Застройщик ООО ГК «Жилищная инициатива СЗ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: десятый раунд. Утреннее шоу «Пуш» против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107 FM. Утреннее шоу «Пуш».
1: Партнер утреннего шоу ООО «Красритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».

0: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
2: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт сипкофе.ру.
5: Хирургический госпиталь «Авиценна» – это оперативное лечение широкого спектра заболеваний разной локализации. Урологические, онкологические, эндокринные, гинекологические, бариатрические и другие направления. Работаем со сложными и тяжелыми случаями. Комплексное обследование и междисциплинарный подход. Хирургический госпиталь «Авиценна». Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Гастрокорд, им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает Гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Они не знают друг друга, но узнают вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
3: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
4: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
5: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
6: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 16.00. FM 107.7. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».
2: Для семьи.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните. 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. В Новосибирске сегодня произошел пожар в знаменитом долгострое «Подсолнух». По данным регионального ГУ МЧС, на седьмом этаже загорелся мусор. Пожарные оперативно справились с огнем, никто не пострадал. Как напоминают новосибирские новости, «Подсолнух» — это незавершенный торговый центр рядом с площадью Маркса. Строительство началось в 2007 году и остановилось в 2010. Неоднократные попытки мэрии продать здание с аукциона успехом не увенчались. С сентября российские магазины и кафе начнут переходить на универсальный QR-код для безналичной оплаты. Нововведение предусмотрено федеральным законом, принятым в июле прошлого года. Сейчас на одной кассе могут размещаться несколько кодов от разных банков и платежных сервисов, а после изменений покупателю будет достаточно отсканировать один значок и после этого выбрать способ оплаты. Тем временем, каждая третья покупка в России минувшей весной была оплачена наличными средствами. Таковы данные платформы ОФД. Согласно исследованию, живыми деньгами чаще всего рассчитываются за ремонт, автотовары и услуги гостиниц. В сегменте транспорта на наличность приходится почти половина платежей. Специалисты считают, что тенденция вызвана, в частности, перебоями с интернетом и связью. Тренажер для подготовки космонавтов к высадке на Луну и Марс разработали в Московском авиационном институте. Как передает ТАСС, установка помогает подготовить организм к смене условий гравитации. Устройство чуть больше и немного тяжелее электронных напольных весов. В перспективе его собираются использовать для реабилитации пациентов после инсульта. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, завтра в конце дня в Новосибирске ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный 3,8, днем порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 4,6. Местами на почве возможны слабые заморозки. Днем около 15 градусов выше нуля. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: расческу как часто нужно менять?
1: Не знаю.
0: А брекеты сколько носят?
1: Да я не в курсе.
0: А лечить зубы больно?
1: Да я не в зуб ногой.
2: Пора вызывать эксперта. Радио Юнитон и утреннее шоу Пуш совместно с настоящими профессионалами своего дела каждое утро отвечает на самые главные и актуальные вопросы про ваши улыбки. Все это в новой программе «Не в зуб ногой». Каждый будний день в 9:25. Генеральный партнер проекта – Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Создаем уверенность, которая начинается с улыбки. ООО «Шмидт Дентал».

0: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
1: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
3: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Привет! Как настроение?
5: Безумное.
4: Как аппетит?
5: Еще безумнее.
4: Тогда пора в безумно крутая шаурма. Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма. Безумно вкусно.

0: информации застройщиков на сайте nash.dom.rf.
1: GIGAS – японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика – ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. GIGAS – спрашивайте в автомагазинах вашего города.
2: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед». Бизнес-центр «Гринвич».
3: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на nash.dom.rf.
4: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
5: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
6: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
7: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра в конце дня в Новосибирске небольшой дождь. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 6 градусов. Местами на почве возможны слабые заморозки. Днем около плюс 15.

0: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Лагар ТТ. 100% замена газовых котлов Bosch и Buderus. В магазинах Тепловоз. На Троллейной 87 и ТЦ Малая Медведица. Звони 322-23-23.
1: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
2: Опять нет места?
3: Чтобы не искать, пора приобретать. Купи квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0» и получи скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Машина в безопасности. И вам спокойнее. Телефон 383-20-23.
4: Предложение действует до 31 августа 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Союзинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Здорово и в ресторане. Букет-сип.

0: Кастрюлька за 800 рублей в день. Скидка по промокоду «Радио» на сайте кастрюлька-еда.ру. Всего 800 рублей за доставку рациона на весь день.
1: ИП Ясакова Ольга Ивановна. ОГРНИК 324-547-60-020-35-05.
2: В жестких правовых реалиях нужна не просто помощь юриста, а настоящая звериная хватка. Но за железной защитой должно стоять человеческое лицо. В компании «Кани Корса» мы честно и без иллюзий рассказываем о перспективах дела. Фиксируем цену на весь срок действия договора. Никаких скрытых платежей и доплат. Юридическая компания «Кани Корса». Звериная хватка с человеческим лицом. Звоните 8-913-706-36-36.
3: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Ищете школу танцев с перспективой? Мы выигрываем конкурсы, много путешествуем, поддерживаем новичков. В школе «Шаги» три филиала – в Центральном, Калининском районах и на Родниках. Обучение с 3 лет, направление от современного танца до уличных стилей и акробатики. Для взрослых – танцы, мягкий фитнес и силовые тренировки. Танцевальная школа «Шаги». Мы есть в соцсетях и по телефону 8-903-938-07-27. 8-903-938-07-27.

0: пешеходов.
1: Они благодарят. Реально.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на BestDTP.RF.
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Всем привет, 17 часов в городе.
1: FM 107. Слушай первым. Радио Юнитон. Новости.
0: В эти минуты в эфирной студии Радио Юнитон со свежим выпуском новостей. Павел Николаев, приветствую в эфире.
2: Добрый вечер. В этом году за парты новосибирских школ сядут 217 тысяч учеников, из которых 19 тысяч первоклассники. На совещании в правительстве региона было сказано, что все 210 школ проверены комиссиями и приняты без замечаний. Таким образом, к началу учебного года Новосибирск полностью подготовлен. Новый завод по производству радиоэлектроники задумали построить под Новосибирском. Как сообщает пресс-служба областного правительства, планируемый объем инвестиций в высокотехнологичное предприятие составляет 8 миллиардов рублей. На заводе предполагается создать 300 рабочих мест. Срок реализации проекта определен до 2031 года. В России остаются нераспроданными порядка 400 тысяч новых автомобилей. Масштабы затоваривания оценил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, суммарные стоки соответствуют примерно трехмесячному объему продаж. Такой расклад Целиков назвал приемлемым. Родители начали чаще покупать детям подержанные гаджеты. Продажи новых ноутбуков и смартфонов упали примерно на 20%, сообщают «Известия». Продавцы связывают это с ростом цен и почти полным отсутствием скидок. Такое снижение интереса к новой электронике перед учебным годом в России фиксируется впервые. В завершении выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра в конце дня в Новосибирске ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный 3,8, днем порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 4,6, местами на почве возможны слабые заморозки, днем около 15 градусов выше нуля. И пока это все новости, до встречи через час.
1: Радио Юнитон. Новости.

0: эфире. Диджей Даша Макарова.
1: Ну что, встречаем вечер последнего летнего понедельника. Вот это да, друзья, завтра осень, лето быстро промчалось, невероятно пролетело просто. Поэтому давайте этот последний летний вечер напомним чем-нибудь ярким и приятным. Например, музыкой, общением с ведущими радио Юнитон. Даша Макарова, к вашим услугам я, здравствуйте. И участием в играх радио, верный попутчик тех, кто сейчас за рулем, тем, у кого на работе или дома включен радиоприемник и настроен на 107FM. Впереди у нас с вами 3 часа общения. У руля ваша Даша Макарова. Всем большой привет. Громче радио. Всем здравствуйте. Начинаем. Поехали.

0: Движение – это жизнь. Еще, как доказали ученые умы, движение, в частности, прогулки – это лучшая генерация творческих идей. Так что можно и в парке походить, можно по комнате из угла в угол послоняться или в офисе. Ну, если дела какие-то срочные, а служба пока вас не отпускает. Заряжайтесь на творчество и в нашем эфире. Это радио Юнитон, Coldplay в нашем эфире. А продолжают... не менее талантливые. Дэвид Гетта, Тедди Свим, Стоунс Ай. Они объединились для того, чтобы создать что-то невероятное. Трек под названием «Gone» в этот понедельник в 17 часов и 13 минут. Поехали.
1: Радио Юнитон.

0: слушайте в ближайшее время. На все 107. Сразу после рекламы.
1: Реклама.
2: Заболел у пса живот? В Ветнаре вас доктор ждет. Ветеринарная клиника Ветнара. 2-60-60-60.
3: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
4: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СДСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пиццу».
6: Где купить настольный светильник, сетевой фильтр, клавиатуру или флешку? Где-где?
7: В Радиотехнике!
6: А в августе еще и со скидкой 15%. Ждем вас на Красном проспекте 188 и Титова 32.
8: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
9: Так, похудеть бы. Готовить нет времени. Считать калории устала. Диеты не работают. А если просто нормально есть?
10: Биби Фуд. Готовое, сбалансированное питание на весь день. С доставкой. Живи без готовки. Без подсчетов. Заказать можно прямо сейчас на bibifood.ru.
11: ИП Северина Эльвира Тахировна. ОГРНИП 317-547-600-02-1763.
12: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых 3 важных дела на день. В «Додо Комбо» из 3 средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
14: «Додо».
15: Что изменилось после лечения?
16: Знаете, я просто перестала думать о своих зубах. Теперь я смеюсь так, как хочется. Улыбаюсь на фотографиях, спокойно знакомлюсь с людьми. И оказалось, что это меняет гораздо больше, чем просто улыбку.
17: Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Мы создаем улыбки, которые становятся частью вашей уверенности. Переходите на «Светлую сторону». Улица Толстого, 81. Сайт светлая-сторона.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».

0: точно. ИП Смирнова-ЮА. ОГРН 319-547-687-251.
1: Быстроном снижает цены.
2: Только с 25 августа по 14 сентября 2026 года салями «Омский бекон» 400 грамм по 169,90. Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет докупателя». Подробности в магазинах.
1: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
3: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
4: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день. Раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». Юбилейный сезон.
1: Партнер утреннего шоу ООО «СЗ Союз Инвест».

0: Погода на радио Юнитон.
1: Мне кажется, что я протестую против осени, поэтому сегодня пришла в юбке, в тапочках, в сланцах. Но, тем не менее, последний день августа, и в эти самые минуты в Новосибирске почти 14 градусов тепла. И прогноз погоды на завтра, 1 сентября, вторник. По данным Западносибирского метеоагентства, завтра в конце дня в нашем городе небольшой дождь. И ветер будет дуть юго-западный, 3-8, днем порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью всего лишь плюс 4, плюс 6, а на почве местами возможны слабые заморозки. Завтра днем около 15 градусов тепла.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
0: Взмах крылом, и вы в самом центре города. Ведь ваше расположение позволяет пользоваться всеми преимуществами огромного мегаполиса. И ничто не сдерживает вас. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: Стоишь в пробке? Не сиди без дела. Рулевые на радио Юнитон.
1: Так, друзья мои, 17 часов и 40 минут, показываю точные студийные радио Юнитон. Присоединяйтесь, если вы прямо сейчас в пробку попали, расскажите, покажите, где это. В МАКС напишите 8-983-510-107. А я пока расскажу, что сервис Яндекс.Карты показывает 6 баллов. Стоять придется в обе стороны на улице Тайгинской от Богдана Хмельницкого и, получается, до Восточного шоссе. Поехали дальше, посмотрим, что происходит у нас на Богдана Хмельницкого. А там, как всегда, традиционная пробка. Это улица Писемского, это улица Учительская, здесь же 25 лет октября. Вижу на Учительской

0: Неплотная. Если едем в центр, на Красном проспекте начинается пробка от площади Будагова и примерно до улицы Фрунзе очень плотное движение в обе стороны. На Орджоникидзе, как всегда, на Военной в это время сейчас затор, пересечение с улицы Ипподромская. На Октябрьской магистрали пересечение с Ипподромской вообще ДТП, значок стоит, будьте внимательны и осторожнее. Ну и сама Ипподромская от площади Будагова до улицы Фрунзе, до улицы Гоголя, я бы даже сказала, там сейчас движение плотное. Едем дальше, посмотрим на вокзальной магистрали. Также в обе стороны на пересечении с проспектом Димитрова придется постоять. Улица Владимировская к Димитровскому мосту, движение плотное. Также, как уже говорила, на площади Будагова улица Фабричная. Здесь же на Восходе сложно, на речном вокзале. И на Большевистской до Днепрогэсовской, до инструментального завода. По мостам проедемся. На Бугринском сейчас все свободно. Единственное, на левом берегу возле моста это улица Мира и улица Ватутина сложно будет проехать. На Немировича, Данченко пересечение с улицей Ватутина придется постоять. На Карла Маркса, на проспекте Карла Маркса от моста, когда отъезжаем, движение плотное в обе стороны до площади Маркса, а на Октябрьском мосту все свободно. Также свободен центральный мост. И на Димитровском свободно с левого на правый. А вот с правого на левый что-то происходит. Также станционная улица. Здесь большущая пробка Невельского. Станционная вторая станционная. Кстати, здесь на перекрестке ДТП. И поехали дальше на Порто-Артурской. Тоже движение сложное. На Немировича Данченко до улицы Троллейной в обе стороны на Тёщином языке придется постоять. Здесь же Хилокское кольцо. Здесь же улица Хилокская. И Ордынское шоссе. С Ордынского очень сложно к улице Петухова проехать. Что происходит на площади Кирова? Сейчас Сибиряков-Гвардейцев, площадь Сибиряков-Гвардейцев, площадь Кирова и от этих двух площадей движение плотное на Сибиряков-Гвардейцев на северном проезде, сама улица Петухова до Советского шоссе. Все решили проехать именно такими дорогами, такими путями. Ну, немного еще поговорю, расскажу о том, что на Бердском шоссе придется в Матвеевке совсем немного постоять. Ну и на переезде здесь улица Русская, Бердское шоссе. На повороте запаситесь временем, соблюдайте правила дорожного движения. Всем удачи в пути.
1: Рулевые на радио Юнитон.

0: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
1: Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция продлится 16 февраля по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых три важных дела на день. В Додо Комбо из трех средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
3: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате у дома. Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Клиника кардиологии «Сердечко». Сердечные заботы о пациентах от клинического госпиталя «Авиценна». Консультации, диагностика, оперативное лечение. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Гипермаркет низких цен «Маяк». Йогурт питьевой 290 грамм 54,90. Сыр творожный воздушный 150 грамм 109,90. Сосиски сочный гриль «Папа может» за килограмм 329,90. Держим курс на «Маяк». Мира 61.
6: А нашу рекламу как спам не выкинешь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.

0: Чают гастрокорд, им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд на центральном рынке. Вкусно, питательно и недорого.
2: Детское зрение под контролем. В салонах оптики все для глаз

0: Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Что в Додо Пицце есть, кроме пиццы?
3: Додстер. Сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический Додстер. Острый, супер мясной или с ветчиной в Додо Пицце. Легендарно.
4: Додо.
5: Баба Яга, а сколько тебе лет?
6: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
5: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
6: Они есть новые. В центре стоматологии белой аптеки делала.
7: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр Гринвич.
9: Мам! А мам? Мам!
10: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
11: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
12: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: скором темпе. Кто-то отправляется домой, а кто-то все еще по городу разъезжает, слушая радио Юнитон. Так вот, слушайте не только музыку, а еще и новости, которые далее будут в нашем эфире. Стоит только сверить часы. 6 вечера в Новосибирске.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».

0: Жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: По традиции открывает наш музыкальный час свежий выпуск новостей. Павел Николаев уже в нашем эфире. Здравствуйте, Павел.
3: Добрый вечер. Школу с самым большим количеством первых классов определили в Новосибирске. Лидером оказалась 216-я на улице Виталия Потылицына, где их сформировали 12. Эта же школа установила и рекорд по общему числу учеников. Как сообщили в мэрии, всего в Новосибирске завтра за парты сядут более 217 тысяч школьников, из них свыше 18 тысяч впервые. Масштабный эксперимент по оценке поведения школьников начнется завтра в России. В нем примут участие по 10 школ от каждого региона. Будут учитываться несколько критериев, в том числе соблюдение дисциплины, социальные взаимодействия, личностные качества и учебная активность. Оценивать поведение предполагается по 3-бальной шкале – образцовые, допустимые и недопустимые. Если эксперимент окажется успешным, систему планируют распространить на все школы со следующего учебного года. С сентября российские магазины и кафе начнут переходить на универсальный QR-код для безналичной оплаты. Нововведение предусмотрено федеральным законом, принятым в июле прошлого года. Сейчас на одной кассе могут размещаться несколько кодов от разных банков и платежных сервисов, а после изменений покупателю будет достаточно отсканировать один значок и после этого выбрать способ оплаты. Самой денежной рабочей специальностью этим летом в Новосибирской области оказалась профессия сварщика. По данным сервиса «Авито Работа», среднее зарплатное предложение для таких мастеров достигло 215,5 тысяч рублей в месяц. На втором месте по уровню дохода механики, на третьем – гипсокартонщики. В список наиболее высокооплачиваемых рабочих профессий также попали автомеханики и автомаляры, плиточники и каменщики. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, завтра в конце дня в Новосибирске ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный 3,8, днем порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 4,6, местами на почве возможны слабые заморозки, днем около 15 градусов выше нуля. И пока это все новости, встретимся через час.
1: Радио «Юнитон» новости.

0: диджей Даша Макарова.
1: Вот раньше-то лето было целой эпохой, а сейчас всего лишь 3 зарплаты. Но, подводя итоги этого лета, скажу, что событий в нем было больше, чем летом прошлым, 2025 года. Мы радостно принимаем то, что дает нам природа, и осень — это тоже хорошо, но она будет завтра. А пока лето, и по-летнему мы продолжаем этот вечер, музыкальный вечер. Далее послушаем несколько треков, конечно, поиграем урок музыки не за горами.
0: Вы слушаете «Радио Юнитон». Диджей Даша Макарова.
2: Я очень обаятельная и привлекательная.
0: FM 100.

0: Радио Юнитон специально для тех, кто может угадывать хиты с трех нот, представляет игру «Урок музыки».
1: Партнер игры ООО «Феникс», боулинги «Аполло» и «Квантум».
2: Присоединяйтесь все, кто любит урок музыки. Хоть и в школу не ходим, но на музыку ходим с удовольствием, особенно сюда, на радио Юнитон. Ваша задача — внимательно слушать и дать правильный ответ. Правду я говорю или вымысел? Это будет все связано с чем-то музыкальным, возможно, с каким-то артистом, певцом, с какой-то музыкой и так далее. Сегодня мы играем в Максе, поэтому приготовьтесь правильные и неправильные любые ответы отправлять в Макс Радио Юнитон на номер 8-983-510-107. Итак, внимание, вопрос. Сегодня я вам расскажу про Бруно Марса. Ну, во-первых, зовут его по-настоящему, да, настоящее имя — Питер Джин Эрнандес. Так вот, Питер Джин Эрнандес, тот самый Бруно Марс, в детстве снялся в кино вместе с Николасом Кейджем и Сарой Джессикой Паркер. Правда это или вымысел? Вам нужно всего лишь одно слово написать в Макс 8-983-510-107. Итак, еще раз. Питер Джин Эрнандес, Бруно Марс, то бишь, в детстве снялся в кино вместе с Николасом Кейджем и Сарой Джессикой Паркер. Это правда или вымысел? Ваши варианты жду в Макс.
0: 8-983-510-107.

0: Итак, продолжается игра «Урок музыки». Время подводить итоги. На какой вопрос вам нужно было правильно ответить? А вот он, Питер Джин Эрнандес, Бруно Марс. В детстве снялся в кино вместе с Николасом Кейджем и Сарой Джессикой Паркер. Правда это или вымысел? Знаете, многие, очень многие ответили «да». Да, правда. И вы действительно правы. Фильм такой имеется, называется «Медовый месяц в Лас-Вегасе». Он запрещен для детей, если соберетесь его посмотреть. И там снимается Бруно Марс и Сара Джессика Паркер и Николас Кейдж. А вот кто забирает подарок? Это два билета в центр развлечений «Аполло» и «Квантум». Так это наш слушатель с последними цифрами номера телефона. Внимание, сейчас барабанная дробь 6606. Эти аплодисменты для вас, подарок тоже для вас. Следите за нашей игрой, играйте, слушайте музыку. И, кстати, Бруно Марс далее в продолжении нашего эфира.
1: Урок музыки окончен. Продолжение следует. Каждый будний день в 18.10 на радио Юнитон.
2: Партнер игры ООО «Феникс», боулинги «Аполло» и «Квантум».
3: Ну что, опять учебный год? Дети, уроки, собрания.
4: А давай организуем начало учебного года по-нашему.
3: Это как?
4: Боулинг! «Аполло» и «Квантум». Безлимитные развлечения, анимация, фуршет.
3: Всем классом?
4: Конечно! И детям радость, и нам дорожки, шары, еда.
5: Отмечаем начало учебного года всем классом. Организованные посещения для школьников и три варианта праздника на выбор. «Аполло» и «Квантум». Живи! Играй!

0: слушайте в ближайшее время. На все 107. Сразу после рекламы. Реклама.
1: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы.
3: Спасибо за отзыв. Мы в «Додо» добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
4: В жестких правовых реалиях нужна не просто помощь юриста, а настоящая звериная хватка. Но за железной защитой должно стоять человеческое лицо. В компании Кани Корса мы честно и без иллюзий рассказываем о перспективах дела. Фиксируем цену на весь срок действия договора. Никаких скрытых платежей и доплат. Юридическая компания Кани Корса. Звериная хватка с человеческим лицом. Звоните 8-913-706-36-36.
5: Гигас. Японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика. ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. Гигас. Спрашивайте в автомагазинах вашего города.
6: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса. Подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
8: Выбирайте лучшее. Выбирайте «Керхер».

0: день рождения. 38 390 рублей. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе. Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Привет! Как настроение?
2: Безумное!
1: Как аппетит?
2: Еще безумнее!
1: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
3: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
4: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите-поживайте.

0: Новосибирск, Смирново, Ева. Оператор 319-547-687-251.
1: Маленькая пицца и напиток. Значит, обед в удовольствие. А комбо – значит выгодно. Комбо из маленькой пиццы и напитка на выбор в «Додо Пицца». Это значит, надо пробовать.
2: «Додо».
3: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
4: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Десятый раунд. Утреннее шоу «Пуши» против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной.
1: 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
2: Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».

0: Погода на радио Юнитон.
1: Как она стремительно меняется, это наша новосибирская погода. Плюс 13 прямо сейчас в нашем городе. И прогноз погоды на завтра, вторник, 1 сентября. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра в конце дня в Новосибирске пройдет небольшой дождь. Ветер будет дуть юго-западный 3,8. Днем порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 6 градусов. Местами на почве возможны слабые заморозки. Завтра днем около плюс 15.

Как-то нам хочется перемотать и вернуться в самое начало лета. На улице хоть еще и не настоящая, не календарная осень, все же стало значительно прохладно. Лето, однако, было жарким, да таким, что ученые даже выпустили специальную фиолетовую ткань, которая охлаждается на солнце. А нам бы сейчас, наоборот, чего-нибудь бы потеплее. Ну, например, в эфире, по крайней мере, точно теплое будет. Я бы даже сказала горячее. Горячий хит от Эда Ширана. Называется он «Азизам». Слушайте, как бальзам лета на душу. Слушаем прямо сейчас.

0: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
1: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
3: Где купить настольный светильник, сетевой фильтр, клавиатуру или флешку? Где-где?
4: В «Радиотехнике»!
3: А в августе еще и со скидкой 15%. Ждем вас на Красном проспекте 188 и Титова 32.
5: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
6: Кошка чешет глаз с утра, ей поможет Ветнара. Ветеринарная клиника Ветнара. 2-60-60-60.
7: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы.
9: Спасибо за отзыв. Мы в «Додо» добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
10: «Додо».
11: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Лагард ЭТ. 100% замена газовых котлов Bosch и Budarus. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.

0: Кастрюлька за 800 рублей в день. Скидка по промокоду «Радио» на сайте кастрюлька-еда.ру. Всего 800 рублей за доставку рациона на весь день.
1: ИП Ясакова Ольга Ивановна. ОГРНИП 324-547-60-020-35-05.
2: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
3: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
5: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
4: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
5: Они есть новые. В центре стоматологии белые аптеки делала.
6: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Что в Дота Пицце есть кроме пиццы?
9: Додстер. Сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический Додстер. Острый, супер мясной или с ветчиной в Додо Пицце.
10: Легендарно.
11: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
12: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
13: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: В нашем городе 7 вечера.
1: FM 107. Слушай первым. Радио Юнитон. Новости.
2: В эфире служба информации радио Юнитон. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. В Новосибирске сегодня произошел пожар в знаменитом долгострое «Подсолнух». По данным регионального ГУ МЧС, на 7-м этаже загорелся мусор. Пожарные оперативно справились с огнем, никто не пострадал. Как напоминают новосибирские новости, «Подсолнух» — это незавершенный торговый центр рядом с площадью Маркса. Строительство началось в 2007 году и остановилось в 2010. Неоднократные попытки мэрии продать здание с аукциона успехом не увенчались. 34 административных протокола за 2 месяца получили подрядные организации за разрытие на улицах Новосибирска. Общая сумма штрафов за нарушение сроков благоустройства составила 2,5 миллиона рублей. При этом, по словам мэра Максима Кудрявцева, число раскопок в городе и сроки их устранения постепенно сокращаются. В Новосибирске работает 155 виртуальных пешеходных переходов. Они создаются с помощью так называемых гобопроекторов, имитирующих зебру на асфальте с помощью световых лучей. В мэрии подчеркивают, что такие системы особенно эффективны в темное время суток и непогоду. Гобопроекторы активно устанавливают с лета прошлого года. В уходящем августе новыми устройствами оснастили 4 перекрестка на улице Кирова. В этом году за парты новосибирских школ сядут 217 тысяч учеников, из которых 19 тысяч первоклассники. На совещании в правительстве региона было сказано, что все 210 школ проверены комиссиями и приняты без замечаний. Таким образом, к началу учебного года Новосибирск полностью подготовлен. В завершение выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра в конце дня в Новосибирске ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный 3,8, днем порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 4,6, местами на почве возможны слабые заморозки, днем около 15 градусов выше нуля. И это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами. До новых встреч.
1: Радио Юнитон. Новости.

0: Тебя как звать?
1: Мэрилин.
0: А это по-русски как?
1: Даша.
2: В эфире диджей Даша Макарова.
3: Если у некоторых на сегодня был только лишь один план под названием «Ждать пятницу», знаете, мы стали к ней ближе, особенно в 19 часов и уже 5 минут. До осени осталось меньше 5 часов, продлить август хотелось бы, но полномочий таких не имеем, можем только напомнить о лете посредством музыки. Давайте дальше послушаем хит этого лета «Мод Шаде» в эфире «Радио Юнитон».
2: Вы слушаете «Радио Юнитон». В эфире диджей Даша Макарова.
4: Комсомол!

0: Недавнее исследование американских ученых показало, что женщины чаще мужчин скрывают свои рабочие достижения от коллег. Вот так мы с вами, девочки, трудолюбивые, еще и скромные. У кого какие достижения, поделитесь, напишите в Макс 8-983-510-107. Ну и далее продолжаем слушать музыку.
1: Радио нашего города. Радио Юнитон.

0: слушайте в ближайшее время. Хит на все 107. Сразу после рекламы. Реклама.
1: Реклама. Что изменилось после лечения? Знаете, я просто перестала думать о своих зубах. Теперь я смеюсь так, как хочется. Улыбаюсь на фотографиях, спокойно знакомлюсь с людьми. И оказалось, что это меняет гораздо больше, чем просто улыбку. Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Мы создаем улыбки, которые становятся частью вашей уверенности. Переходите на «Светлую сторону». Улица Толстого, 81. Сайт светлая-сторона.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Лагард ЭТ. 100% замена газовых котлов Bosch и Budarus. В магазинах Тепловоз на Троллейной 87 и ТЦ Малая Медведица. Звони 322-23-23.
3: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в Додо Пиццу.
4: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Проспект Безмірного Ява, Огрян 319-547-687-251.
1: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых три важных дела на день. В Додо Комбо из трех средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
2: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
3: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру
4: потолок в санузел в подарок.
5: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
6: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
7: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
8: В стоматологической клинике «Эстетика» бережное отношение к эмали зубов. Акция «Профессиональная гигиена немецкими препаратами 6500 рублей». Мы делаем все, чтобы вы улыбались. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Ищете школу танцев с перспективой? Мы выигрываем конкурсы, много путешествуем, поддерживаем новичков. В школе «Шаги» три филиала в Центральном, Калининском районах и на Родниках. Обучение с 3 лет. Направление от современного танца до уличных стилей и акробатики. Для взрослых танцы, мягкий фитнес и силовые тренировки. Танцевальная школа «Шаги». Мы есть в соцсетях и по телефону 8-903-938-0727. 8-903-938-0727.
10: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
11: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
10: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
12: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
13: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» представляют.
1: Коллеги, важная информация. Каждый день на волне 107 FM звучит кодовое слово «наоборот». Не пропустите его ровно в 9.05. Повторяю, кодовое слово в 9.05.
2: А подарки за расшифровку будут?
1: Обязательно!
0: Игра «Наоборот». Каждый будний день в первом утреннем шоу. Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».

0: погода на радио Юнитон.
1: Согревает в такую погоду, так это теплые слова близких людей. Вот, например, написали нам, поздравьте Марию Воронкову с днем рождения от мужа с 33-летием. Поздравляем вас, Мариночка, с днем рождения и от мужа, и от всей команды радио Юнитон. Ну и прямо сейчас о погоде. Прямо сейчас столбик термометра за эфирной студией радио Юнитон опустился до 11 градусов. Но хорошо, хоть тепла пока что. И прогноз погоды на 1 сентября, вторник. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра в конце дня в нашем городе небольшой дождь обещают. Так что прихватите с собой зонт. Ветер будет дуть юго-западный 3,8. Днем порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 6 градусов. Местами на почве возможны слабые заморозки. Днем около 15 градусов тепла.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
3: Живите в кругу близких, в кольце парков и аллей. Наслаждайтесь окружением. Нарезайте круги по велодорожке. Пусть жизнь крутится вокруг вас. Все это есть уже сегодня. Дома готовы. Ремонт в квартирах сделан. Жилой комплекс «Кольца». Телефон 347-1111. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Дома сданы.

0: знали, что на песне людей обычно вдохновляют не самые приятные истории? Во всем должна быть драма. Прямо сейчас в нашем эфире Black Eyed Peas с треком Shut Up. Кому песня посвящена? Главные герои этой истории — Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк. Да, музыкантов вдохновил их громкий разрыв. Песня вышла 8 сентября 2003 года и уже практически 23 года. Радует нас всех мелодии свои, ну а если вспомнить английский язык, покопаться в переводе, да, можно узнать о том, что там какие-то невероятные страсти творятся в этой песне. Ну а куда же без этого? Иногда очень сильно хочется эмоций, и поэтому прямо сейчас еще несколько песен о том же, о любви.
1: Новосибирск, 107.2 FM.

0: Так, похудеть бы. Готовить нет времени. Считать калории устала. Диеты не работают. А если просто нормально есть?
1: Бибифуд. Готовое сбалансированное питание на весь день. С доставкой. Живи без готовки. Без подсчетов. Заказать можно прямо сейчас на bibifood.ru. ИП Северина Эльвира Хировна. ОГРН 317-547-600-02-17-63. Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «у дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
3: Хоккеисты уходят на перерыв, и мы уходим на рекламу.
4: А нашу рекламу не переключишь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
5: Опять нет места?
6: Чтобы не искать, пора приобретать. Купи квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0» и получи скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Машина в безопасности. И вам спокойнее. Телефон 383-20-23.
7: Предложение действует до 31 августа 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Союз Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых три важных дела на день. В Додо Комбо из трех средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
9: Додо.
10: Что изменилось после лечения?
11: Знаете, я просто перестала думать о своих зубах. Теперь я смеюсь так, как хочется. Улыбаюсь на фотографиях, спокойно знакомлюсь с людьми. И оказалось, что это меняет гораздо больше, чем просто улыбку.
12: Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Мы создаем улыбки, которые становятся частью вашей уверенности. Переходите на «Светлую сторону». Улица Толстого, 81. Сайт светлая-сторона.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Что в Додо Пицце есть, кроме пиццы?
14: Додстер. Сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический Додстер. Острый, супер мясной или с ветчиной в Додо Пицце.
15: Легендарно.
9: Додо.

0: проектной декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
2: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

парня, который, расставшись с девушкой, ищет точно такую же или, ну, очень сильно похожую. Кажется, ничего у него не выходит. Это Purple Disco Machine и Kangs на радио Uniton Substitution. Замена, так называется трек. У нас тоже такая замена происходит. Я иду отдыхать, а диджей Алексей Купренцев работать. Танцпол далее на нашей волне на 107 FM. Дарья Макарова была с вами. Всем счастливо. Услышимся. Пока. 8 вечера в Новосибирске.

0: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319-547-600-251.
1: Можно и без повода.

0: 107 FM. Реклама.
1: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
2: Маленькая пицца и напиток. Значит, обед в удовольствие. А комбо – значит, выгодно. Комбо из маленькой пиццы и напитка на выбор в «Додо Пицца». Это значит, надо пробовать.
3: «Додо».
4: В жестких правовых реалиях нужна не просто помощь юриста, а настоящая звериная хватка. Но за железной защитой должно стоять человеческое лицо. В компании «Кани Корса» мы честно и без иллюзий рассказываем о перспективах дела. Фиксируем цену на весь срок действия договора. Никаких скрытых платежей и доплат. Юридическая компания «Кани Корса». Звериная хватка с человеческим лицом. Звоните 8-913-706-36-36.
5: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы.
2: Спасибо за отзыв. Мы в «Додо» добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
3: «Додо».
6: А вы знаете, что «ма»? А вы знаете, что «ши»? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
7: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
8: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
9: Десятый раунд. Утреннее шоу «Пуши» против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной.
10: 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107 FM. Утреннее шоу «Пуш».
11: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
12: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Радио Юнитон. Погода на Радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра в конце дня в Новосибирске небольшой дождь. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 6 градусов. Местами на почве возможны слабые заморозки. Днем около плюс 15.
0: Больше танцев, больше драйва. Танцпол Радио Юнитон.

0: Привет! Как настроение?
1: Безумное!
0: Как аппетит?
1: Еще безумнее!
0: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
2: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Что в Дота-пицце есть, кроме пиццы?
4: Дотстер. Сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический Дотстер. Острый, супер мясной или с ветчиной в Додо-пицце. Легендарно.

0: пешеходов.
1: Они благодарят. Реально.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на BezDTP.RF.
3: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы.
4: Спасибо за отзыв. Мы в «Додо» добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
5: «Додо».
6: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
1: Партнер утреннего шоу ООО «Красритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».

0: продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
1: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
2: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра в конце дня в Новосибирске небольшой дождь. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 6 градусов. Местами на почве возможны слабые заморозки. Днем около плюс 15.

0: Реклама. Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
1: Мам, а мам?
2: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
3: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
5: Ну, зачем?

0: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай, видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите-поживайте.
1: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
2: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
3: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: dance with me one more time.
1: Погода на радио Юнитон.
2: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра в конце дня в Новосибирске небольшой дождь. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 6 градусов. Местами на почве возможны слабые заморозки. Днем около плюс 15.

0: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
1: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
3: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра в конце дня в Новосибирске небольшой дождь. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 6 градусов. Местами на почве возможны слабые заморозки. Днем около плюс 15.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

нашем городе 4 часа ночи. FM 107.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: нашем городе 5:00.
1: FM 107.

0: 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». Юбилейный сезон.
1: Здравствуйте, друзья, еще раз привет. И вот мы врываемся сейчас в осень, вы чувствуете это?
2: Всем доброго утра, вот такого уже осеннего, прохладного.
1: 7 градусов.
2: Когда ты проснулся и думаешь... Так, где-то, наверное, окно открытое. А нет, все закрытое, просто тебе холодно.
1: Юля, это то утро, когда ты подходишь к лифту, думаешь, машину же на прогрев надо завести.
2: Именно
1: чтобы
2: так.
1: Хоть теплее чуть-чуть в салоне было.
2: А вот хорошо, когда есть люди, позаботились. Я вот села сегодня, и там уже прям тепленько так было. Прям уже печечка была включена. Ну вот это что это такое? Это что за первый осенний день?
1: Ну,
2: я
1: подожди.
2: Не понимаю.
1: История какая? В Москве 25, у нас 15.
2: Не, у нас
1: к выходным к нам
2: все,
1: придет.
2: Да?
1: Все вернется. В любом случае, девчонок и мальчишек, которых вы сегодня поведете на линейке или на классный час, обязательно утепляйте и сами себя берегите.
2: И поздравляйте, в том числе мальчишек и девчонок, в том числе не забудьте поздравить учителей, но да сами себя в некотором смысле поздравьте.
1: Да, купите там успокоительное какое-то, валерьяночки. Ну и добрый путь.
2: Ну что нужно, да?
1: Вперед. Осень будет насыщенная, зима близко. А вообще, сегодняшний день мы, конечно же, напомним вам о праздниках этого дня и наполним улыбками, общением. Все будет, а подарков сколько, все для вас, нам не жалко.
2: Ну а первый подарок, естественно, музыкальный. Давайте двигаться, потому что в такую погоду, как мне вот это вот... Шаг вправо, шаг влево, танцуй, моя королева.
1: Там сейчас будет такое, мало не покажется, друзья. Просыпайзер заряжен, работают наши средства связи, Макс, Телеграм и СМС 8-983-510-107.
2: Всем доброго,
1: с добрым
2: осеннего утра.
1: С первым сентября.
0: Просыпайзер в утреннем шоу «Пуш». Всем выйти из сна.

0: Первое утреннее шоу вместе с вами, друзья. Обрываемся в календарную осень. Сегодня 1 сентября, вторник, и мы готовы читать ваши послания, которые уже прилетают, и скоро представим тему для общения этим утром.
1: Кстати, заглядывайте в наши социальные сети. У нас там лес рук.
0: Да, поднимаем ручки.
1: Поднимаем ручки, кто начинает. Это первое осеннее утро вместе с радио Юнитон, поэтому заглядывайте в наши соцсети. Ну а мы пока почитаем действительно ваши послания. Сначала такое наблюдательное послание написала нам Ирина. Она пишет: ну какая прелесть сегодня утром в электричке.
0: Так.
1: Дети с книжками занимаются скорочтением, пытаются дочитать, видимо, то, что им задавали на лето.
0: На лето, да, наверное.
1: А мамы, которые кричат на сыновей, чтобы они не терлись чистой формой обо все, что попало. Ну, понимаешь, да?
0: Понятно.
1: Чтобы до школы хотя бы дошел чистый. Девчульки постарше наводят марафет. В общем, чувствуешь себя как в коммуналке.
0: Большая дружная семья.
1: Дальше. Еще давайте на ваши сообщения смотрим, что вы нам пишете. Наталья написала: «Привет моему мужу Алексею от жены. Не болей».
0: Алексей, вы чуть расхворались.
1: Ну, вы прекращайте. Ну,
0: здоровья
1: зачем?
0: Вам крепкого.
1: Мы еще успеем поболеть. Вы чего творите?
0: Конечно.
1: Да, осень-то только стартовала.
0: Еще намотаем на кулак сопельки.
1: Ну, нежелательно, но... Как бы, вы чего так рано-то? Иван написал: передайте привет Колесниковой Лене, скажите, что я ее очень сильно люблю.
0: Елена.
1: Елена.
0: Ну, просто чувство переполняет, сообщение доставлено, получите, распишитесь. Ну, а еще мы желаем действительно всем крепкого-крепкого здоровья вместе с нашим другом и партнером, генеральным партнером шоу «Пуш» лаборатории «Гемотест».
1: Бархатный сезон в «Гемотест» в самом разгаре. И вот, например, биохимия 13 показателей всего за 1690 рублей. Сладкие скидки каждый месяц. Подробности на сайте гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
1: «Гемотест» обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция продлится 16 февраля по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.